0: 타브르그네 비제그네 쳇고제 년실 삼바등에 멍이 앞셔숙 뇨총가 니우등에 뇨총아 자크부 돕드는 득템 셰피고제 비아브레 셈지능라 롱이 장구 종합이 타나 셀순제 겹축 지제등에 젤멍 데탕 고제 롱이 장구 종합와라 디십시니 딘침슝에 딘솔립단토네 마타브르그네 펜저라 당은즈 사무셔바등에 자압줄 스지등에 비슈총 말가 티층답등니 Pejija rangil gancha damzim shegi. Matabargani cha sartul thobgil la kandil khichin tunga dunga. Nangag lakzil jang gagzul dunga. Cabgil zhachun cha rgisin di cuan zikzhin jemchukso dunga. Becin toya zhachang kondum shekhe chirag dunga. Yoma dunga mangil suwa, abdagshin gansung la khimhani. Keli cha amangzhi shemjig dunga. Dantil choshib shepre jabchub shegi. Matabargani dung javi gafchula lagftar dungsib shepa dunga. Rangjil jia toni maalga tiichang dunga gofchul namba pansim tsukpaasgu jia gamchana nongklip shidi. Argani tonzi dunga shaabshi yugunya rizachun jian jia tsungli gofchul la gapil dunggi. Matab argani jia avdenjig tsamtaaf dan sung dunga tsansil machi dunga tsota rafchus gu jia lamlik rizhsula tiichang dhug dunga. Galnam tsamchul dunga argaya rigur jia avdenjig daakil dodan maalga zgini. Jafji matabargani jia jirshung nyamni la hinhungi. Dintulif dantuni, pshashug nyotsung peji jia pilipshug zangpo jinchung dunga, yilastun ngawin dunga, yetun ngalin suk jia jafjub shekhe chirag dunga. Bilg cungzug dunga, shabshi nangjim shek jia chirag dunga. Nyotsung ndagshur maalga tisang dh dunga. Pshivi shabshi lishtag jamba jibshini, pshirshung nangjina donimgi peji nruvri gandil dunggi. Pshashug nyotsunga, Bindag panchil la gipil dunga dunga. Tsungzug nyotsunga bitag khanxi dunga tunzi jia sarnan rintang turag dunga. Shabshi nyotsung dunga zhengzi nyotsunga jirji jilgsa dunga. Nyotsunga linam sarwa dunga namba sarwa sorshung shepa dunga peji dungni. Nyotsunga ngatunga jirshik jian dunga pshinang nyotsunga jirshik jian da pilji dunggi. Rangftan gomjila jab jepa dunga jabji khwamjur nyotsunga jiglima sorshung shidi. Pshashuk tamdilwi vdenjig ngansung nipa chirag dunggi. Dintsuklif dantuni, tana sirsun dunga tana nyumgyur tabji jia nechil nipa donpil vshepa dunga. Khwamgyur jabtsil cibjir rinpul vshepare gafil dungni. Jangduk khwamgyur jia parni sirwa ngarwi mungpuh dunggi. Zonil chapkung dunga nangag gorim lamgdi jimtil ngang khindunba dunga. Nekung jabtsil lagdig dunga lagbjir vshepa. Tone jangduk jian dunga tanyung jian dan yirwa gantil dungwa. Jachim chamsut jia cazhi dunga tan bas dunga domtsi shabtsi sukja malga tisang dungwa. Canrik dang tinshinga gorm dambi gonya dangjuk dunga shashib shepa. Jangduk tanyunga chepshuk di jalmang khwamjir korjika chapkung soso dunga gorm sosun jibar shepa jibshini. Jangduk tonchi cua rohtang chakbar shepa dunga. Besim toye peji jia jangduk jamdunga jesbat dunggi. Dintsuklif dantuni. Nyewe longi rungay, vdeetang zhungku yugunyar gen zikhtim shibi, mamangja vdeetang chitsila jimtil ngang tondag shungay. Cishukka din shwe vdeetang shabshi maalgan zikpa dungay, tongkong govdugla jindum shiba. Mamji dungay, mamji ngay sungay. Ramguk sukjam tanjur lakim khani, mangchukla jimtil dungay, belag chulchi vdeetang shabshi donchub shigi. Vdeetang toni peji khichin dunga dungay, jabjur sije tisang ta dunga. Vdeetang chapkong jia, rigisir shabshi linam sorshung dunga, jabjeba. Vdeetang tunzi kofchula pansim jitsukso dunga. Bicil vdeenjig taji, dakil dodim namu shidi, mangchukla vlodi ngan zabjul dunga, vdeetang nga suaru dungi. Dintsukli da dunga, dunzina jantag la shimjibshi.
1: Rjanan ga chongrar dochin zigbi, stokshib jimil vigmil cun dada zigbi, ci nirgi nina bejin dan cukde. Njayul gamangchuk dangkaga zhongyang dunga. Tangkag kanglaa amartogbi marni bebi zoonil togshibadanga rtagshi shimjiga jimji korlaagajiga ni jimilwishi. Zhongkong zhongyanga chapsilwjiye rjindli ayyona rjayung sajiji zhushi wanghunin zhundarishig barmaa zilag zhomshilaganaanga. Kongibdandona rjayananga chongraar dochinzgijina lomtan shichinpin shukhangyanbi tang zhongyanga zhongkiligija tangrib janji fjia yonglamagdi donbi tabji gachinshigayana. Nga tsi rjianang ga chongraar dochin zgbi korji chachibushuji Xi Jinping ji rjibshil gachin danga. Zhongkong shkabnyakhwi zhong changzim jinzuo tangwjewi gochik gachin lobjong danga lakhtarag dangsib shidi. ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 中国国民党三十一院坛坑中央个主席陈进邦党中国国民党南屯的中央个主席丁仲礼中国国民党南屯的中央个主席蔡大芬台湾国民党南屯的中央个主席苏辉党科刚刚阿门特别门尼提姆高立局及习近平总统党特殊部级政治参军主席部马斯尔杰勇及其职级内控创立自主政治局总统党 跨中个三项蓝的个集结的三百多些吧。而这个年杂志的学家七十多万。杂志的团队的动物为前门格就六十多张三百多万。年龄的人的动物儿童和这个家家吧。而家用这个集结冲着前门这个中学不是攀比这个数字当而减速提升到动物组合台内。而你和你的当啊安娜兰开为设计当啊这个阶段呢。李根杰一直出了关键在了。而家跟佩吉集结人员参考当啊。诺斯的部。
0: 让兄团控部创立大哥的多顿接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触接触 参数原版们，用这坑个主任姐，俺呢就学识可为，怂恿辅导哎。中国若真能个原始，除了这个那么多证件，接触广东不也，广东河南，陆川方一界，黑色国人，乡亲等个书记，乡亲忙起来，今年二运参坑个主任吴秀军等哎。妈妈年龄差不来，做我们这个二运参坑个二运呢，学习班面接触广州班，称职。中国接了可不接了那么点错才有公司，当初书记原版等哎，马更得不，王进书记从那时候马斯了担皮嘞，乡亲等哎书记原版，省长罗东传记滚子皮，宋永福也很曾能学习嘞，当年了罗周期可不国家等领皮的，错了接了那么真学不来，咱这个广东经干可完呢，连个那日子等哎，干吃个起呢，国库吃个万银把钱等你凑有嘞。除了这个人们在身边准备吃了破解皮鸡等啊，三十多斤在这个老钱呢，难免啊，罗记得吃等骨头中啊之类。罗你去等啊，加起这个人们立足也多不有个，除了这个人们娘多打不皮去啊，进去了没不嘞？皮鸡三十多了，跟着皮皮，刚用土更的，不点这个哈东等啊，破了胸出去，哈里边在几分把之类。我那原来不这个人比，三没七不嘞，除了这个人们娘多打不皮把等啊。第二不是为这个人们彼此推皮鸡家谈论出来，皮鸡十万就不来，要欺负单薄有嘞。陆川方给点子去才能学习嘞，落得嘞，我等人在镇把吃满不满，念得跟中是黄了几学经啊，这个人们做镇家，前次嘞，杨内家的镇把等啊，参天人送等啊，在这镇边，除了这个人们娘都镇把的嘞，除了这个人们难得用色卡通皮鞭，落你学着啊。这里秋冬时间，夸了们更利用生天气啊，哈冬啊，参起了没不嘞？第二节入这里啊，蒙皮个蓝纹，藤子节蓝纹，大季节蓝纹的节了啊，进去了没不嘞？慢慢来，不点起了真巴登啊，没这个藤子嘞，他怎么单冷用人？个了喝，蓝了在挖着嘞。这个那么农村拥挤，除了这个人家娘多了，土中等是便宜，这个人家别怎推皮鸡家，他那么滋味。学姐十万就别，阿里娃讲有嘞。吴学军就学姐嘞，除了这个人呢，中国工程等级，中国某某蓝国之类准备，拉亲戚下这个人呢。 Тхапарта мэрвэрэрэ зэгтэн баатанга, сонжуб бэ цэшху тэнг лангцу, лохкэв чи чэбжангвэ дасым чиа дурангжэлэ. Талам сарэн бапэв чё баатанга, дэрв сарэ вши джин югбала. Чачап фуча сичэн пхэнчи, цонгун чиа вшяор донбэ лангвша галчинтэ, нарвэ лофтэн гэрмэ чигуне лагвтар дончуб шэгила. Цоула чиглам нягртва тэн саму гэ дамзэнтэнг, джэмтэв шэбрэ нэшин жуармшинэ. Цонгун чай пэжи яртунэ, жалкав тэнг мэрэг чай лэхгал тэнг дамбур шэгтэбжэдэ, пэсэм тэнг дасм дансэнг, тумэ самдэн чай ганчав дансумшинэ. Хуэрэ чигам тачурв шэгэ. Анэсэ жэнкам сонжуб чай чапсэн ганча дамбур кэрнэ, мэрэгм тэнжэл чай шуухэнг сонжумшидэ. Жэнчил мэбрэ цанцэл сартул чэжэгдэнг, бэсэм туэ пэжи чай гэлэвшил сарва гэлхумшинэ. Чунхуа мэрэг чимтэн цухбан цэгтэм шэбрэ хэнхумшидэ. Амангла, авдэрчил вжэмбэ ажилэн сарва бжэнэ. Ган кэрпобэ вжуцэл вьонтэвшидэ. Чуусэм дамбудэнг, нэжэб хунсун чай гонтэв сарва бэ. Чэн хибадэнг, зэсэм ёба. Нэжэб зонбэ мбатэв чай нямжэр чай лапчэн нямртва жэнзэн дарпл дунгэ чулэ чэнцур мбатсундэнг. Хуапун дэнчувшидэ. Чунгэл гэжа дэнгэрв чэнчэ цонгун лэглэн чай юнгэнэм сарвам жэгэ. Лодон чэнчэвшэ гэрэ. Тэнгэдэ вжэгмэл цхундэнэ. Хуалэм чай нянцэм рэнгмур жаршэбэдэнг. Нянртэв чай дубхэ хэцэвшэ бэ. Самдув гэрэ цхундэсгэн бэрмасэлэ. Лэгэдэ ганчэдэнг лэнгэнэ. Бэсун чай гэнэхчэгтэвдэвэ гэлхун гобжэг цхундэжэлэ. Го зумса сарвар лэнгэ талэм сарвар жубэрэ. Ngātse chichib hujja shichin pinche zavtun na gungtun galchine loptan yirmen ngang lagvtara donchub shigila. Samjih tawa yangtakge chungke lgija dangrab jenche cohun laglina gandil tonggi baadang. Cola chiglam nyangtuba jinzin dang darpil tonggi chule jakub jia jenkum denjig chigrab jan baadang. Chosam dambi chunghui chamzul jia songshub baab shigi. Cola chiglam nyangtuba jinzin dang darpil tonggi chule bichin toy pijila nechil pshibra Данлан ажанчуд пшеги. Товхэ читабдэнэ, тоны нэвжэ, янсар нэгбадэнэ, сарвар нэгнэ, ажандух зилуа ням читай пэжин дуэр гэндэл тунги. Цоула чиглэм нэртува жэнзэнтэнэ, дарпл тунгэ чулэ, жэнчил мэбрэ, мэнцу дэрчил кунтабэнэ, мэрэг сосэ, тамунгэ, тэнжэн батэвдэнэ, тамунгэ, даржэ пэжим юнгэрэ, гэплэ пшиде. Чунгэ лэгжэ дэнгэрэв жэнчэ, цоумун Мама нэни цапэр чэ намьян ганча тэнгтэв лэнгэ, дэрв чэ гача чэнбу жэгхэн. Зорчэн нямшил чэ малаг рэнгвжэн чэ вжэжэр ла гэндэл тэнгсэв тэнгва тэнгэ. Чуэн чэ тунлэм ла гэнцэгэнэ, дэрв чэ юдэн тэнгэ дамбэр бжэнэ. Малаг тэнг дамбэ гуэнэ, хуалэм дэгчэн лорчэ чэ батэв дамжэлэ хунтэв шэдэ. Харлэ лэхбэрэ, цула шэглэм нямштва жэнзэн тэнгэ дарпэл тунга тэнгэ. Жэнкэм сунгшэв тэнгэ мэргэм тэнжэлэ. Чунсэвэ чуэнэ дарпэл чэ чэгтэв дэнэ. Аригэдэн амангажин зэгчэн дэнг, танцам жишчон шиде, шуго юнгэнэ, торгэн дэнгэрэв чэнэн зэгчэм шэбэ, хуэрэ сарва цэнгул бшиде. Жакэбэ дубдэн зэгчэн дэнг, мэргэв жадар жа, вжашаг лапчэн тэлэ, нянгртэв жа гэлхэ чэнбу, чэгдэвдэ гэ. Ванчин шэб шэгэрэ. Жакэбэ чэглэм дэцхо чэ, чэглэм шару дунбэ, чэчэв шуча сичэн пинчэ, чэнгул зэвтон гэлчэн чэ гунтунэ, лэгвтар дунчу бшинэ. Нэхэ чэнбэ, цула чэглэм нянгртэвэ, жэнзэн дарпл дунга дэнг. Сочиглым дэгчэн линьер чэ, нямнюнг жэдым саму шиде. Нарвэ, замнанг зэрсун чэ, торгэн чиглыма додым взангудынг, говчу лэгпу шине. Мэмтэлда, цунхун дэнг вожунг нэчэ, нямны ла хэм тэнде. Чунгэ чиглым жижэр пэжэ чэ, лэглэн сарвэ, сонжэд шине. Сочиглым нянгтэв чэ, дэрв сарвэ, нэнгэнг, жэнчэл нэпрэв залде. Чиглым чэ, лунгэ чангуб чунгавэ, бэсэн туэ пэлжи дэнг. Дэнгрэв чэнэн зэгчэм шэбэ, намба сарва, бэбэ дуги. Вжэнбул цанбэрэ, цула шиглэм гунсэв жэнэр васырба, лэвэн шиндэнэ. Чунгэ взучэн лэнгэ юэнши, вутэньи. Вожунга дэнэй жэжуг буэ бучэн юэнба, гохуа. Чунгэ шиглэмэн цула дэцхуа цаю гунсэ, маркэн дэгбу, лэвэн. Цунэв кэла дэнэ шуэжэ, лэчэн мэнэ. Шиглэм тоблэн дэнэ бэ лохун чэму рэнбэ, торм зогулба, лэчэн пэнэ. Чунгэ нянши сомрэг цубэ цухсу, шуэжэн. Бэйчэнэ джэмчэл тобчэнэ маркэс рэнгэл тобланга дэнгэй шуйчэ тэньюнчэнэ. На гурму чунчэрэ дэнгла жоу чунцэлчэ дэнгэй шуйчэ бама дурчэ. Чунгэ чиглэмэм цула дэцхуа цаю гунсэ мэнкур калуа сонэм гэнтэвчэ дамшэлэ. Жотэм шэгэ цэнбэрэ, 就等这种面团，肉那么稀巴等吧等哎，拿穷东南人民，坐在。

тема делимсам мхчи тг танг чили тонгчи танг бжар жи тг чири тг не чили тонгчи танг бжар а тг чири дин танг мл жаб жагн цам нана ян та та лам шу су ши ко но чен г кало нам баг ням жо ше чу ге чи г тема делимсам мхчи гар нга танг чили ниб жар а сам чи суб жи гн цам чили сам жар а жу жи гн цам Чили жибжара жужигын цамнда дагнаян тарталам шиг сушигу нухчинг калуанам багнам жухши жуга чиг. Дэма жалам сам чиг дыг тангалам цама дэнжигра хадуши чуг. Жалам сам сам джиг тангалам цама ян дэнжигра хадуши чуг. Жалам сам жишчиг танга жалам сам жар нга тангалам цама дэнжигра хадуши чуг. Жалам сам жив дэнг танга чили тун сам танг дэнжигын цам. Чили тон сум данди абжара гэж косм гэн сам да тагнаян та да лам шиг сошэ гон но чэнг калона баг ням жох шэ жуг гэ чэг Тэмэ жэлэм абдэн ани хтанг гүнэн ни улан сан жо суг лам тхэнди танг чили гэб чэг го жэ ни чили гэб чэг го бжэ танг ни бжа гэн сам да на ян та да лам шиг сошэ гон но чэнг калона баг ням жох шэ жуг гэ чэг Тэмэ жэлэм абдэн сэм гэ тэнгэ цэ кон нэ шин хэ сан жо цуг лам тэнгэ тэнгэ чэлэ нэр чиг тэнг мэ джаб джа нэ чэлэ нэр жэ гэн цам дэ на янг тэрта лам дэ мара дэвэн нэн цэ нэ чэн гэ джэ дэ кэ гэн дэ гэ тэгэ дэ жэ гэ кэ калон нэ бэг нэм жо шэ чу гэ чэ гэ Рэрэг нэ ба дэ нэн гэ жо жэ гэн нэ дэ нэ гэ са чэ су цуг лам гэ нэ цэ кон нэ шэ нэ нэ музэр дэ лэ лэ гэ лам гэ нэ цэ ла джэ лэм шэ сам на Аңа чүгі тэгэ дэнчэг дэгсэм нэргэ гэсэм дэн арнгаа гэгар кэлмэн дэ капэр дэнг дэ лэжэн ачхуа. Цам дэнэ нэ ацэй нэм чэг дэ луа санжи цэрэнгэ лэнгэ дэрхнэн дэнгэу маасэ гэнгэ лэнгэ дэ чэг нэ жуэлэ.

0: Retumanamba, Tesu Changa Terangalensen, Tonsum, then enjoy lesson, the Somden Ganker Valhajara, Hitang, Tarkilva, Tamden, so Shakip Tarkilva, Hunter Serantan, Sonam Renshinigan, Kazanamjik, Donzantan, Somdik Shinigan, Lensen or Jimmy and Alang Asu Yang Kirinjal, Yashin Yankunambi, Matata, Randy Likungalets, and Jandala, Sanji number Tijisha, Tademushirubanamba.
1: Арнийн туйн тех там я кэнджунс чандын акиш гола хсэрсэм
2: кэнджун хсэрсэм Цэдэн тэ нян кэн чобо нам ба чэн нам ба дэ мойна nga лэн цэн дин дон зэн ба хэу сэн цу ихэн
3: дэ мо чобо нам ба nga лэ цэн дин дон зэн ба мэ фэм гон бо ихэн
2: та та чэн нам би нян лэм дэн жу жин бан дэ нэ цор мо на чэн чобо нян чэн кэн о хэ лэ лон чэн тэ кэнджун хсэрсэм лэ цэн ихэн
3: 腾地列车能, Rjeqing zoi gongpilar gindag dung, marzan jokchunji gongpilar gindag dungwaak zoi yinbaan ni, xartu lahtiyani gongpilar gindag dungwaak zorin zambirin jokbarib jirgishi baxtangji yin.
2: Nishtung nirvzhi li vdajigbi cier ganyan. Mungir dung yung dung, yil yung marikka mamangji, shung yung niyin jorinjang jizho chintaba dung. Zhonghua marika jadir labuqi yungbi, zhongki pindana nguanjir vshachil, tanjilin batu shivshin yuqual. Nga zorin debi dikhub gangshili jing, cancil xartu lor dohi qira jajie gigil chi. Dengge cuqin jubjil bi, xartu lafdani gongpa lash gandik dungbi tabchi lakhtir vshagi bi korla guaji gachim shiddi. Cancil xartu ni jizhuqi tunjil nikhu dung, shugdi jatu qira dungbi tabchi jindakchur yinbi, ngibir dar yakub gongpa lash dungbi, ᱡᱮᱠᱚᱠᱟ ᱥᱚᱠᱷᱤᱝᱫᱟ ᱡᱟᱨᱵᱤᱭᱟᱱᱤ ᱥᱮᱱᱡᱚᱜᱤᱵᱟ ᱱᱟᱢᱥᱤᱞ ᱥᱮ ᱤᱦᱚᱞ ᱫᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝᱜᱤ ᱨᱡᱟᱠᱚᱵ ᱥᱟᱱᱟᱝᱜᱟ ᱱᱤᱭᱩ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱠᱤᱭᱟ ᱭᱮᱥᱩ ᱥᱤᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱡᱮᱞ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮᱞ ᱠᱤᱭᱟ ᱡᱮᱠᱚᱠᱟ ᱱᱤᱭᱩ ᱞᱟ ᱡᱮᱛᱠ ᱱᱤᱭᱩ ᱥᱤᱵᱤ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱠᱤᱭᱟ ᱫᱟᱢᱠᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱥᱤ ᱤᱦᱮᱱ
3: ᱛᱮᱨᱮᱵ ᱱᱤᱭᱟᱨᱪᱤᱠ ᱯᱟᱱᱤ ᱵᱩᱡᱚᱝ ᱟᱨᱮᱥᱠᱩᱨ ᱥᱟᱨᱣᱤ ᱪᱟᱱᱪᱞᱤᱠ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱᱫᱤᱱ ᱯᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱟᱣᱱ ᱵᱤᱱᱤ ᱪᱟᱨᱫᱩᱝ ᱡᱚᱢᱡᱤ ᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱞᱟᱥᱩ ᱪᱟᱱᱪᱞᱤᱠ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱛᱟᱞ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱪᱤᱠ ᱥᱟᱨᱟᱝ ᱜᱩᱱ ᱭᱩᱞᱮ ᱨᱤᱜᱡᱚᱝ ᱪᱟᱱᱠᱤᱜ ᱱᱚᱱᱡᱤ ᱭᱚᱝᱡᱤ ᱡᱮᱢᱡᱩᱠ ᱥᱟᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱛᱟᱨ ᱨᱤᱜᱡᱚᱝ ᱪᱟᱱᱠᱤᱜ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱪᱤᱞ ᱯᱨᱤᱢ ᱡᱚᱝᱣᱟ ᱱᱮᱱᱡᱤᱱ ᱪᱟᱠᱩᱝ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱪᱤᱞ ᱯᱨᱤᱢ ᱪᱷᱮᱯᱟ ᱮᱝᱜᱤᱨᱜᱤ ᱪᱮᱴᱨᱟᱯᱥᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱥᱛᱤᱱ ᱪᱮᱢ ᱯᱷᱮᱨᱢ ᱪᱮᱥᱩᱠ ᱩᱢ ᱡᱚᱝᱠᱩᱝ ᱫᱟᱦᱤ ᱪᱮ ᱱᱚᱞᱟ ᱥᱚ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱪᱟᱱᱨᱤᱜ ᱪᱟᱠᱩᱝ ᱛᱟ ᱛᱚᱜᱞᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮᱢ ᱯᱷᱮᱠᱟᱜ ᱱᱟᱪᱤᱱ ᱡᱚᱝᱡᱤᱱ ᱵᱟᱢ ᱡᱚᱝ ᱨᱤᱱ ᱡᱮᱵᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱨᱮᱞᱮ ᱪᱟᱢᱴᱤᱱ ᱞᱟᱜᱥᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱝᱜᱤ ᱞᱟᱜᱥᱤᱞ ᱨᱡᱟᱪᱷᱟᱜ ᱥᱟᱨᱣᱤ ᱞᱟᱜᱥᱤᱞ ᱱᱮᱠᱩᱝ ᱥᱟᱨᱣᱤ ᱞᱟᱜᱥᱤᱞ ᱪᱤᱨ ᱡᱟᱪᱷᱤᱵᱛᱤᱢ ᱪᱮᱱᱤ ᱪᱟᱠᱩᱝ ᱭᱚᱪᱷᱤᱞ ᱞᱟᱨ ᱡᱟᱝᱫᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮᱱᱡᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱛᱤᱜ ᱥᱟᱨᱡᱟᱯᱤ ᱪᱷᱟᱪᱩᱜ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱨᱡᱤᱢ ᱡᱚᱝ ᱨᱤᱥ ᱪᱟᱯᱪᱤᱞ ᱥᱤ ᱭᱚᱯᱟ ᱨᱮᱞᱮ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱚᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱣᱮᱪᱩᱞ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱞᱟᱜᱥᱤᱞ ᱥᱟᱨᱯᱤᱞ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱡᱟᱱᱛᱤᱱ ᱡᱟᱨᱣᱟᱵ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱜᱮᱱᱥᱤᱢ ᱱᱤᱢᱡᱤᱱ ᱢᱟᱠᱥᱤᱞ ᱨᱤᱱ ᱡᱤᱨᱤᱱ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱥᱤᱞ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱪᱮ ᱵᱨᱮᱛ ᱦᱟᱨᱱᱟᱨ ᱵᱤ ᱥᱛᱟᱵᱫᱤᱱ ᱡᱤᱨᱤᱱ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱥᱤᱞ ᱥᱟᱨᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱢᱡᱤ ᱯᱚᱵᱡᱤᱨ ᱦᱟᱨᱱᱟᱨ ᱵᱤ ᱫᱮᱢᱤᱨ ᱡᱟᱱᱛᱤᱱ ᱡᱤᱨᱤᱱ ᱭᱚᱪᱤᱝ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱪᱟᱨ ᱧᱟᱝᱪᱩ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱢᱨ ᱡᱮᱢᱡᱩᱠ ᱥᱮᱱ ᱴᱚᱯᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱥᱟᱱᱥᱤᱞ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱪᱤᱯᱥᱮᱜᱚ ᱡᱮᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱥᱟᱠᱷᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱱᱡᱤᱜ ᱞᱟᱜᱥᱤᱞ ᱪᱤᱪᱤᱜ ᱭᱮᱱᱥᱢ ᱫᱤᱨᱜᱟᱛᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩᱱ ᱢᱟᱞᱤᱠ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱱᱪᱩ ᱛᱟᱢ ᱯᱚᱡᱤᱨ ᱡᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱛᱩᱱ ᱛᱟᱵᱪᱤ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱱᱪᱩ ᱪᱤ ᱥᱩᱜᱫᱤᱨ ᱡᱟᱛᱩᱵ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱱᱪᱩ ᱪᱚᱛᱟ ᱥᱟᱢᱯᱤ ᱜᱚᱜᱱᱤ ᱧᱤᱢᱡᱤᱱ ᱠᱟᱪᱷᱮᱨᱤᱱ ᱴᱚᱯᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱥᱟᱱᱥᱤᱞ ᱥᱟᱨᱛᱩᱱ ᱥᱤᱠᱚᱞᱟᱵ ᱠᱟᱢᱥᱤ ᱪᱮ ᱡᱤᱯᱟ ᱱᱟᱝᱢᱥᱤᱱ ᱥᱟᱢᱵᱤᱞᱤᱱ ᱫᱤᱯᱤᱝ ᱜᱚᱢᱥᱨᱩ ᱥᱤᱡᱤ ᱪᱮᱱᱛᱟᱯ ᱪᱮ ᱭᱚᱞᱮ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱮ ᱥᱟᱱᱥᱤᱞ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱥᱚᱝᱨᱟᱵ ᱪᱤ ᱡᱮᱨᱢ ᱛᱮ ᱨᱟᱯᱪᱩᱞ ᱛᱟᱨᱥᱤᱢ ᱥᱤ ᱭᱚᱞᱮ
2: ᱥᱟᱱᱥᱤᱞ ᱥᱟᱨᱛᱩᱱ ᱪᱮ ᱯᱷᱮᱞᱡᱤ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱞᱥᱩᱠ ᱥᱟᱨᱵᱤᱱ ᱫᱟᱱᱫ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱥᱩᱡᱤ ᱠᱷᱟᱠᱤ ᱥᱟᱱᱥᱤᱞ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱪᱮ ᱛᱚᱜᱤᱞ ᱥᱮᱱᱤ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱪᱚᱞᱥᱤᱢ ᱥᱤ ᱛᱤ ᱢᱟᱝ ᱯᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱥᱤᱞ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱪᱮ ᱠᱚᱦᱠᱚ ᱞᱟ ᱞᱟᱜᱵᱟ ᱥᱟᱝᱟ ᱥᱚᱵᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱪᱩ ᱥᱟᱱᱥᱤᱞ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱪᱮ ᱫᱟᱱᱫᱨ ᱪᱮᱢᱵᱩᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱝᱫ ᱟᱡᱤᱥ ᱞᱤ ᱢᱟᱱᱭᱟᱢ ᱵᱤ ᱱᱮᱯᱨ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱠᱷᱤ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱡᱮᱱᱤᱠ ᱥᱮ ᱛᱤ ᱛᱚᱜᱤᱞ ᱪᱚᱱᱤᱢ ᱥᱮ ᱜᱤ
3: ᱡᱮᱨᱪᱤᱨ ᱜᱚᱱᱡᱤᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱷᱟᱱᱛ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱥᱚ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱪᱮᱭᱚ ᱠᱤᱱᱪᱤ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱥᱮ ᱜᱤᱯᱤ ᱪᱮᱢᱨᱤ ᱛᱚᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱫᱚᱢᱯᱨ ᱛᱮ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱯᱤᱜ ᱱᱤᱥ ᱱᱤᱠᱷ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮ ᱢᱤᱥᱞ ᱥᱚᱴᱤ ᱢᱟᱝ ᱵᱚᱥᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱫᱟᱱᱪᱟ ᱛᱟᱞᱮᱵ ᱭᱚᱞᱮ ᱥᱚᱢᱪᱚᱝ ᱱᱤᱯᱨ ᱛᱟᱜ ᱥᱟᱣᱨ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱯᱟᱱ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱪᱮᱭᱤᱝ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱ ᱯᱩᱱ ᱪᱮᱭᱤᱝ ᱛᱚᱢ ᱢᱟᱪᱮ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱷᱮᱢᱡᱤ ᱡᱚᱜ ᱪᱟᱝ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱ ᱯᱤᱠᱟ ᱢᱟᱞᱜ ᱯᱟᱛᱮᱨᱤᱞᱮ ᱠᱷᱚ ᱱᱤᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱥᱚᱨ ᱡᱤᱥᱤᱱ ᱠᱷᱚ ᱛᱚᱝ ᱨᱛᱮᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱟᱱᱱᱤ ᱭᱚᱝ ᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱨ ᱡᱟᱪᱤᱞ ᱛᱚᱝ ᱵᱤ ᱨᱜᱞᱤ ᱪᱟᱱᱪᱤ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱛᱚᱝ ᱨᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱯᱷᱤᱢ ᱢᱟᱛᱟᱱ ᱵᱟᱨᱤᱞᱮ ᱛᱟᱨᱛᱟᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱨᱡᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱛᱞ ᱞᱟ ᱛᱮᱯᱤ ᱢᱟᱢᱵᱩᱨ ᱭᱚᱝ ᱨᱡᱚᱜ ᱨᱫᱚᱢᱱᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱝ ᱥᱤᱨᱯ ᱪᱮ ᱤᱢᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱝ ᱥᱤᱨᱯ ᱪᱮ ᱠᱷᱥᱢ ᱛᱷᱟᱭ ᱚᱯᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱪᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱨᱜᱤᱱᱟ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱨᱡᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱛᱞ ᱞᱟ ᱛᱮᱯᱤ ᱢᱟᱢᱵᱩᱨ ᱛᱮ ᱨᱫᱟᱵ ᱠᱷᱪᱤ ᱞᱟᱝ ᱯᱟᱨᱱᱚ ᱭᱚᱝ ᱜᱤ ᱯᱟᱨᱦᱤᱞᱮ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱛᱞ ᱞᱟ ᱛᱮᱯᱤ ᱢᱟᱢᱵᱩᱨ ᱪᱮ ᱛᱚᱝᱠᱩᱝ ᱡᱟᱪᱩᱞ ᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱛᱟᱨ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱚᱣᱟᱨ ᱪᱤᱣᱟᱱ ᱥᱟᱢᱵᱤᱞ ᱤᱝ ᱜᱚᱝ ᱟᱪᱤᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱨᱛᱨ ᱥᱤ ᱪᱮ ᱠᱚᱞᱟᱥᱩ ᱛᱚᱝᱠᱩᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱨ ᱪᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱞᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱟᱢ ᱛᱮᱨᱛᱨ ᱞᱟᱢᱱᱤᱝ ᱞᱟᱱ ᱨᱚᱥᱟ ᱢᱮᱯᱤ ᱞᱟᱢᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱠᱟᱝ ᱛᱟ ᱭᱚ ᱪᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱥᱤᱞᱤᱠ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱨᱡᱮᱪᱤᱱ ᱠᱷᱚᱣᱤ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱥᱟᱱ ᱡᱚᱯᱤ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱟᱠᱷᱛᱩ ᱤᱢᱵᱟᱱᱤ ᱠᱷᱥᱟᱨᱛᱩ ᱞᱟᱨᱛᱤᱱᱤ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱟᱠᱷᱛᱩ ᱨᱤᱱᱡᱟᱢᱵᱟᱨ ᱯᱚᱵᱡᱤᱨ ᱥᱮᱢᱡᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱥᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱤ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱨᱮᱞᱮ
2: ᱧᱮᱱᱦᱤ ᱦᱚᱱᱞᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱤᱜᱨᱤ ᱠᱷᱞᱟ ᱛᱤᱵᱟ ᱤᱦᱤᱱ ᱛᱤᱞᱮ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟᱫᱤ ᱡᱩᱞᱤ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱩ ᱥᱤᱫᱟᱱ ᱠᱟᱞᱪᱤ ᱯᱟᱨᱡᱤ ᱥᱤᱫ ᱪᱷᱨᱤ ᱭᱚᱵᱤ ᱜᱚᱞᱟ ᱥᱟᱵᱤ ᱡᱚᱪᱤᱱ ᱞᱮᱨᱜ ᱪᱮ ᱠᱚᱪᱷᱞ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱛᱮᱵᱡᱤ ᱤᱢᱵᱟᱫᱟᱱ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱪᱷᱩᱢᱨᱟ ᱪᱷᱤᱦᱤ ᱪᱷᱜᱡᱟᱨ ᱥᱮᱞ ᱡᱮᱪᱤ ᱪᱷᱞᱢᱟ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱞᱟᱱᱪᱩ ᱪᱤ ᱦᱚᱱᱦᱤ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱪᱷᱞᱢᱤ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱤ ᱟᱜᱩᱨ ᱛᱚᱝᱥᱤᱨ ᱪᱷᱪᱩ ᱛᱟᱢᱤ ᱪᱷᱩᱢᱨᱟ ᱪᱷᱮᱡᱟᱨ ᱥᱮᱞ ᱡᱮᱴᱤᱝ ᱪᱷᱮᱢᱩ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱮᱱᱥᱤ ᱞᱟᱝᱪᱷᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱᱡᱤᱞ ᱡᱟᱣᱟ ᱥᱚ ᱨᱟᱯᱥᱤᱨ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱞᱟᱜᱪᱟᱨ ᱫᱤ ᱪᱷᱢᱤ ᱞᱟᱜᱪᱟᱨ ᱫᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱭᱚᱝᱡᱤ ᱡᱚᱠᱥᱟᱱ ᱨᱩᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱥᱢᱛᱤ ᱯᱟᱨᱱᱫᱤᱵ ᱫᱟᱝ ᱢᱤᱡᱤ ᱟᱨᱤᱱᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤᱱ ᱡᱚᱠᱯᱟ ᱫᱟᱝ 公民、外籍等个挪威民兵单位一把等，这些甚至。

0: Sarpadang, Vzotin, Vachul Chipshe Tsinne, Ryakub Chiga Tsansil Sartodang, Zerim of Zotin Lirja Chitsin Javi of Jamarta Vimbrandojin Hual. Tilma Zunkin Tsumadang, Ryakub Zokoki, Timur Golba Shamni Lakhildang Tsuri Tsansa Sojin of Barel Chikundi. Tetra Stinsuma, Nala Samlun Dendashi Korsung. Arangil Nila, Tilmi Tsura Chihi Chijina, Natsu Lakhildang Zotin Ibi, Jansu Dila Katil Jetavam. Natsi Arangi get to me chitzel, tourist don't give him a chill. Datuma, Gunto, Jenny Chi, Tumura, Chitzum Zangi Parshel. Tishtavi Luxil Sarbatang, Chakung Sarbatatung Mampu Yobi, Shabati, Natsi, Titang, Wavlatan Badang. Jaconi Samdustumba, Denti, Tamsim Sheba, Tantiki, Gupilestoma, Chief Shaggy Parshel.
1: Sartu Latini, Gumpalar, Kentatong, Tabji Luxil Shagina, Chief Sarjaran, Ranston Sartu Jinipa, Cherokton Kipatang. Ergeti Chehina, Resutan, Lamsu Jingushin Segipa. Тончин нэхэг дангбо юм би цанц жавганы лтохи чэмбо цал гэнчир гони жанжул дан гэлхэн шиги папир хэлэ маун бэр капш уцэ рантын хсарту нэхэ чэрэчэ гина гэл чэхин нэ лотын жермэл чи чонку чачи дан би рантын хсарту чэ жолам тавчо ги патан рантын хсарту дан цогна тогл гомпл ландаг чур маун бат нэтэл чэ чэв шэшуг жэн чом шитэ хсарту жэн чэр жакым зэтэм шэпи гомтуб жэм жох сатон ки
0: лу маун бэр бачум ши бабжил рангэ чэ чэ юн чэ цанц чэ цэл ярги чэмбо шун ё бадан кявкун гэчин кэчи Zamlinga, one tunu tell, have your badang. Chapkun kerti of Gigi canny, Shevji candang, Terji canangers in your. Arangin Daniela Sartre of Zuli gendang, Chatin chan, Jon Chertang, Jon del chan, Shangli, Dar of Genti, Dishi, a deep chick the Gompan ruby, Gersi, Dickers, have your be, Arangton a Sartle shepherd, Washton Chambu, don't you see your badang. Nana Machi be a Gilhu Chambu, don't you see your barge hill.
1: Ni lemon shamu yule. Чонхуа мөрөв чартер лапу чи юн джинэр цомл нган гин чапа сих тани марилла рангжил тарджи чи цэм шона чапи горчин тан нохи те цэм чи чин ирэлэ ням юн тин ини фяна гнан гын горкып тан логдан рангжилэ лорджи чи горкым нэртэг тэр качиг нила хурн жуатан нга цо тарта цанцл хсар ту скэндэг тон уби лорджи чи горкып качин хсар би дон тал хэв юна горкып арнилка арни чен хурла серви непэр тэ горкым да манчур тамзым шарки
0: Natsura Girchi Gunjil Shibi Lungu Simchil Hernasbi, Angipi Mangji Stampu Yobadang, Argim Tani, Sartul Shibali Shombi, Tarch Timji Yobi, Sartul of any Gompelash Kandetombi, Tankin of Zongun Zomichol. There's then a Lugba Sunga Zogibadang, Arangil Chigi Basti, A Yakutan Marilla, Tabji Donian Gachindambi, Sansil Jija Yimshin, Samlu Yabu Kurwadang, A Ludang Stampu Shunted, Jitu Joki. Theater Mashina, Lorchi Goku Hursabadang. Тана дили чин чиби ярентун анжал кили чи
1: ниртун чэсэм дурдахсан бэр ни яун сэти чэшкав чэгни пи тинцо тэнни пи тог цансын тэнцо тэн цансын лирг чэ аюн чэ цочун нямдэл жимла шикэб дондган дара шигалам юм юла чи чаниф дина рангжэ чэ цансыл хсарту чэ мангжэ татун фтан бо ме батан рангртын хсартул тэн чапрт тэн тук хсарту ни ба татун чэм бо мела гна чи чапкун чэ нёр чэрви лхцлэг жангын та цёпи намбаг жэрси тук жэр тэмэ парилэ Nyamur Jervi Luxel Rangalata Sena, Jenny Jansutan, Gumpaja Ranga, Ninja Santa Patan, Jenny Jersito, Jacob Jehuanjur Danger Tang, Jason Danger, Division of Sugar Jantak of Danger Chilan, Ganson Shetaway. Namiyan Murzan Jin, Dissambi Chite, Ranga Mounpi of Gent of Chulmany Batan, Namiyan Murzan Chit Sansil Jemri Larteni, Ranga Sansil Chetan Torokton Virevan Chamanilla, Jacob Jantak Luxel Chesarto Chite, Namiyan, Janji Sam Jansen, Tavi Champimanin. Natur Damka Zamba may be. Rantan Sartu Jolumba Shitam of Chul Tamil Rile.
0: Laglinchi and Natsura Sapshil Shitun. Arangto Arangpil Shagene, Jonghua Margam Daniel, Zamlum Margitia, Lungten, Junger Lungtabi, Batuja Jamayan Badang. Rantan Sartun, Natsu and Zamlum Tansilke, Youngster Nirbi, Rolum Nirjian. And Natun a Gangyu Hibshin, Samsun Mabre, Hertaki Jabdi, and Nambati Jerki. Nerta Lomung Jurian, Dondi Jayan Manjung Washemanian. Rantan Sartu Shibane. Chava Kunya Startang, Merchant Starting the Tilti in Jabashi Mayunla, Wanton Lat Hobjum Shaji, Gopa Mayan Shang, Arangil and Zamun Li, Loker Shaji Mayan Bajin, Major Key. Nati and Narli, Hersunchi, a Jerchi Tansil Periadang, Nyamli Benny, a Jerchi Yenanga Tansil Tonko Nibu, Vestu the Yerbu Shaki.
1: Sari Lustin and Zamlung Ramsin Gentang, Dirb Jeramsin JMB, Sari Lustil Gompluton and Nippert and Zamlung Lastavin Tonja Yogi. Мэнхэр цанцлэг сарту тачи гна чи тугэлтэн чамэр вэчүү шэпати голашу хуанжу чи чэпслэв чадыг шитэ тонли тан хуанжу дэнцу шэпин дэнжэр нэрдүг тэпсэ пачэлэ сожин чи жачи комплэн дэнри нэнтэ рилэм

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཉན ཁ ནམ པ ཁེ ཚོ དེ མོ ཁེ ཚེ དེ དེར ཚོང ངན ཡང ཁྲིག ཉན ཁྲིག ཁང ཨོ ཁེ ལ ལུང ཁྲིག གི ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ལེན ཚང ལ སམ པར གབ སུ ཤི ང ཐང དེ ལེན ཚང གི ཚོམ ཁྲིག པ དང དོན ཚན པ དང ཚན ཚོ མོ ཡིན དེ རང ཚོང ངན ཡང ཁྲིག ཉན ཁྲིག ཁོ་ཁེལ ལུང ཆིང གི ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ལེན ཚང གི སང གོས པ ན ཚོང ཡིན ཞིང ཆིན ཐོ རིམ མམ ཁྲིམ ཁང ན ཐོན དེ དང ཁྲིམ ཧོན རིག དང གི དང དང མི རིག ཐན རིལ ཡ ཐུན ཁལ པིས ཅན ཁྲིམ གི གོ ནི ཡི ལུན ཐོང ཐོང སི ཡི ལ ཐང དེ ལེན ཚང ཡིན ན ཚན པ ཆུང གི ཉི གར ཡི ལ ཚན པ དང ཡིན ན ཅན ཁྲིམ ལོན ཅ ར ཚན པ ཉི བ ཡིན ན ཅན ཁྲིམ ཁི ཤ ཡིན ཞུ ནི ཡོ ཐང དེ ལེན ཚང གི ཚན པ དང ཅན ཁྲིམ ལོན ཅ སེ གོ ནུ དེ ན ཕྱི ཇུ ཡི ལ
0: ཁྱི ཕྱིག ཁྱིས ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
1: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
2: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
1: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
2: ཁྱིག ཁྱིག ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱤᱱᱫᱮ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱠᱟᱯᱟᱞ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱫᱮ ᱡᱩᱛᱷᱢᱡᱤᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱥᱛᱟᱨᱛ ᱛᱟᱝᱠᱟᱥᱤᱱᱟ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱥᱟᱨᱟᱥᱠᱷ ᱟᱫᱟ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱟᱫᱟ ᱛᱩ ᱴᱚᱝᱦᱟᱢ ᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱᱛᱷᱢ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱣ ᱜᱟ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱫᱮ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱮᱪᱩᱞ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱟ ᱛᱟᱝᱠᱟᱥᱤᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱥᱠᱷ ᱫᱟᱱᱤ ᱧᱮᱥᱛᱩᱝ ᱪᱚᱵᱡᱮ ᱞᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱡᱮ ᱜᱟ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱟᱫᱟ ᱴᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱥᱤᱯᱮ ᱢᱟᱝᱫᱟ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱚ ᱛᱚᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱛᱚᱝᱥᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱢᱤᱛᱮᱠ ᱛᱟᱪᱷᱢ ᱫᱮ ᱜᱩᱡᱚ ᱜᱩ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱴᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱢ ᱪᱮᱱᱛᱷᱢ ᱡᱮ ᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱡᱮᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱧᱮᱢ ᱛᱮ ᱪᱷᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱢᱟᱝ ᱵᱮ ᱡᱟ ᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱤᱧᱥᱤ ᱟᱛᱟ ᱢᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱟ ᱥᱚᱣ ᱥᱤ ᱩᱠ ᱛᱮᱢ ᱥᱮ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱢ ᱪᱷᱢ ᱜᱟ ᱪᱷᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱵᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱴᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱢ ᱪᱮᱱᱛᱷᱢ ᱡᱮ ᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱪᱮᱢᱚᱝ ᱫᱟ ᱥᱚᱢᱡᱮᱱᱟ ᱠᱷᱮᱥ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱡᱟ ᱠᱷᱟ ᱯᱷᱤᱪᱤᱠ ᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱛᱷᱟᱢ ᱡᱮ ᱪᱮᱪᱩ ᱜᱮ ᱤᱝᱜᱮᱱ ᱭᱚᱥ ᱟᱛᱟ ᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱟ ᱪᱷᱢ ᱜᱮ ᱤᱝᱜᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟ ᱥᱚᱣ ᱥᱤ ᱩᱠ ᱛᱮᱱ ᱩᱡᱤᱢ ᱥᱮᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱛᱷᱟᱢ ᱡᱮ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱠᱟᱯᱟ ᱪᱟ ᱪᱷᱢ ᱫᱮ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱱᱤ ᱪᱟ ᱪᱷᱢ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟ ᱛᱩᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱟ ᱪᱷᱢ ᱪᱚᱨ ᱜᱩᱝ ᱛᱩᱢ ᱫᱩᱠᱷᱛᱮ ᱫᱚᱝᱤ ᱥᱮ ᱠᱟᱢ ᱵᱟᱠ ᱯᱩᱥᱤ ᱩᱠ ᱚ ᱛᱟ ᱪᱟ ᱪᱷᱢ ᱫᱮ ᱡᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱤᱨᱵ ᱥᱛᱟᱨᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱩᱱᱛᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱞᱤ ᱛᱚᱢ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱥᱟᱣ ᱫᱚ ᱯᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱟᱛᱟ ᱠᱷᱤᱨ ᱜᱟ ᱡᱤᱱ ᱡᱟᱱ ᱥᱟᱜ ᱪᱟ ᱪᱷᱢ ᱥᱩᱥ ᱠᱷᱤᱨ ᱛᱟ ᱪᱟ ᱪᱷᱢ ᱫᱮ ᱞᱟ ᱪᱮ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱞᱤ ᱫᱚᱝᱠ ᱟᱛᱟ ᱥᱤᱨᱛ ᱛᱚᱢ ᱥᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱪᱮ ᱨᱮᱝᱟ ᱩᱠ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱜᱮ ᱟᱫᱟ ᱫᱚᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱡᱩᱱᱛᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱥ ᱠᱟ ᱞᱟᱜᱛᱟ ᱥᱮᱝ ᱜᱩ ᱥᱚᱝ ᱜᱩᱱ ᱛᱚᱢ ᱥᱠᱷᱤᱨ ᱛᱤᱞᱤ ᱡᱮᱢ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱥᱮ ᱫᱩ ᱥᱮ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱥᱱᱟ ᱪᱟ ᱪᱷᱢ ᱫᱮ ᱜᱮ ᱛᱚᱢ ᱥᱢ ᱜᱟ ᱪᱤᱜ ᱟᱛᱤᱜ ᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱮ ᱜᱮ ᱱᱚᱱ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱠᱟ ᱡᱟᱱ ᱞᱩ ᱨᱤ ᱜᱮ ᱟᱫᱟ ᱜᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱝᱠᱚᱨ ᱡᱤᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱢ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱚ ᱭᱟᱨ ᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱛᱮᱵᱡᱚᱠ ᱜᱮ ᱡᱟᱝᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱫᱚᱠᱷᱚᱛᱮ ᱠᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱥᱤ ᱩᱠ ᱟᱛᱟ ᱠᱩᱝᱜᱟᱱ ᱫᱮ ᱫᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱥᱤ ᱱᱩ ᱜᱮ ᱪᱟ ᱪᱷᱢ ᱫᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱩ ᱥᱟᱢᱡᱩᱨ ᱫᱚᱨ ᱫᱤᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟᱢᱟᱥ ᱠᱷᱤᱨ
1: ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱚ ᱭᱟᱨ ᱛᱩᱢ ᱠᱟᱞᱯᱮ ᱡᱟᱱ ᱪᱷᱢ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱭᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱞᱟᱞ ᱦᱚᱵ ᱡᱩᱝ ᱨᱟ ᱞᱟᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱜᱩᱡᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱠᱮ ᱭᱚᱜ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤᱠᱚᱱᱤᱭᱟ ᱥᱮᱛᱟ ᱪᱤᱥᱮᱱᱟ
2: ᱚ ᱨᱮ ᱨᱮᱝ ᱜᱚᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱮᱜ ᱛᱚᱱᱪᱷᱢ ᱡᱩᱝᱟ ᱣᱟᱜ ᱱᱚᱱᱛᱮ ᱟᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱪᱚ ᱡᱩᱜᱱᱩ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱤᱠᱤᱞ ᱛᱟᱱ ᱟᱱᱫᱚ ᱛᱚᱱᱛᱮ ᱞᱚᱵ ᱡᱩᱝ ᱛᱟᱱ ᱞᱟᱜᱞᱟᱢ ᱥᱮ ᱜᱚᱡ ᱢᱫᱮ ᱫᱚᱠᱷᱚᱛᱤ ᱠᱟᱛᱟᱱ ᱠᱟ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱥᱤᱭᱚᱠ ᱛᱮᱱ ᱥᱮᱯᱛᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱟ ᱥᱩᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱯᱷᱪᱤᱜᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜᱮ ᱪᱤᱪᱩᱞ ᱪᱤᱨ ᱠᱮᱛᱱ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚᱠᱷᱛᱤ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱫᱟ ᱛᱚ ᱛᱚᱱᱡᱤᱨ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱜᱟᱨ ᱥᱟᱥᱤᱜᱤᱱ ᱨᱚᱱ ᱛᱟ ᱪᱮᱢᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱱᱥ ᱠᱮ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱤ ᱪᱤᱠᱞᱟᱞ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱚᱱ ᱠᱚᱪᱚ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱜᱩ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱚ ᱛᱚᱱ ᱠᱟ ᱱᱚᱪᱩᱱ ᱫᱚᱠᱷᱛᱤ ᱠᱟ ᱡᱤᱱᱟᱢ ᱪᱩᱠ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱝᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱧᱟ ᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱤᱱᱟ ᱛᱤᱡᱢᱛᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱩᱨᱜᱤᱡᱮ ᱡᱮᱱᱛᱤᱠ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱤ ᱪᱤᱪᱩ ᱜᱟᱨ ᱠᱮᱛᱱ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱤᱱᱟ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱠᱚᱪᱚ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱥᱛᱟᱜ ᱠᱮᱛᱱ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚᱠᱷᱛᱤ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱛᱮᱢᱛᱮᱜ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱜᱟ ᱪᱤᱠᱠᱮ ᱞᱚᱪᱩ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱮ ᱟᱛᱟ ᱪᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟᱜ ᱤᱝᱜᱮᱢᱥᱤᱜ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱥᱱᱟ ᱠᱷᱤᱱᱭᱚᱨ ᱠᱤᱱᱜ ᱥᱤᱯᱟᱱᱤ ᱜᱩᱡᱩᱝ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱟᱪᱤᱠᱮ ᱞᱚᱪᱩ ᱫᱚᱠᱷᱛᱤ ᱠᱟᱱ ᱜᱩᱥᱚᱝᱜᱩ ᱛᱮᱢᱛᱮᱜ ᱛᱟ ᱞᱩᱣᱟ ᱠᱟᱜ ᱤᱝᱜᱮᱢ ᱞᱚᱥᱩ ᱫᱚᱠᱷᱛᱤ ᱞᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱫᱟᱱ ᱩᱜ ᱱᱟᱪᱷᱚᱝ ᱡᱚᱢᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱮᱪᱚ ᱜᱩ ᱠᱮᱛᱟᱝ ᱤᱠᱤ ᱫᱚᱠᱷᱛᱤ ᱟᱡᱟᱥᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱠᱷᱩᱱᱛ ᱪᱷᱟᱜᱩᱱᱤ ᱟᱠᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱪᱷᱟᱜᱡᱟ ᱛᱚᱝᱜ ᱛᱮᱱ ᱯᱟᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣ ᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱞᱤᱠᱩᱝ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱥᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱮᱪᱚ ᱜᱩ ᱠᱮᱛᱟᱝ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚᱠᱷᱩᱱᱫ ᱟᱛᱟ ᱡᱚᱝᱛᱩᱱ ᱛᱮ ᱠᱚᱪᱚ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱟᱠᱮᱛᱟᱝ ᱤᱠᱤ ᱫᱚᱠᱷᱩᱛᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱛᱮᱢ ᱛᱮᱠ ᱛᱟᱨᱚᱱᱥᱱᱟ ᱡᱮᱭᱚ ᱪᱟᱛᱷᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱵᱮᱜ ᱛᱟᱨᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱧᱚᱢ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱮᱛᱟᱝ ᱤᱠᱤ ᱫᱚᱠᱷᱩᱛᱤ ᱣᱟᱞᱪᱮ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱤᱠᱪᱷᱟ ᱫᱚᱠᱷᱩᱛᱤ ᱠᱟᱯᱥ Атан ипэрты та жакэвгэ чэчүүгэ кэтэн ики гэ паржэтэн. Тэни чэнэн мэрэкэ кэтэн ики гэ паржэтэ нига нямтэ дэмчүүшэ куна тэмбэсэш. Тэйн тонжина нан тумсэмба муш. Зяваэна жакэв чэ лэйкунтэн. Тэни чэпцүхэ цухба. Тэни кэлэ ла цухба та штанзэ кэнтэн кэнзэн дун. Ата чэртэн гэ чомрайна чухуэна цухрайна чухуэ та кэн хтарчэн. Ата дэму гэ хчэгэ дэму корэзгэ нга куны. А коринг дэмс гэтвэни ата жакэг чэчүүг скэтэн икэра тэни чэнгнюм мэрик кэптэн икэд гот нямт кочуш якут икас ата нипэрт ата жакэг чэчүүг скэтэн икэд гот ата горим ласх гэ тэни ата чэн кэмбэрт тунгжик дэйн тунжина ата кэга нонтум жаг чаш ангава ин тунжина жакэг я ата жакэг чэчүүг скэтэн икэд гот чэдэт тунну гошара ата чэнгнюм мэрик кэйгэрал хобжун тун кочуш якут тэдхут ик шаад тэдхут я ата цэмжүг тан кэнгэнсун тэ шэк ёк тэ хорна а чонга мэм чэн тэм жэ кэг за тэм гэ дон тэм жа тэн сэм чэ сог ва тэн тэни а мэн тэм тэ шэ жа тэм гэ дон тэм чэ чик ба нэ тэм тэ шэ жа тэм гэ дон тэм га ла сух чэ нэн тэ жин мэрик со су гэ чэ мэн гэ ата арын мэрик кэ тэн ики дух тэ бал чэ дэ тэн ата тэ шэр чэ жу гэ гэн ча ю а тэ га тэн кэ сэ у дух тэ ши ёк дэ зу тэм жина ян ата жэ кэг гэ чэн нэ мэрик кэ тэн ики хоб жун тэн го чу атэд хөтэ цэмжигтэн гансун шикүн үг кэгэ нэнцэс гэр та тилижэм таруун дунжна ажа кэг та тэнгэн мэрг кэгэд хөтэ цадэм чэнтэн цалжжим чантэм чэн ататэд хөтэ зэгтэн шэчүд хөтэ кэгэ кэндэс тунг ата тилижэм таруун ина тэнгэн мэрг анахыд хөтэ сумчүтэн тэгдэг шимжих вэвчүс хөшэприн та жа кэг жавчурд хөтэ шак дэн дунжна та та тэнг сэртэ тэнг шинүг мэрг тэндэ ятм кэп жатм дэг төни А так ажинда жек чехкел духути а так ке чадэтэн ловжун духути сунчу шекунуг акор ке нонтош
1: Лешюни чо цэмпаниуа жан чим хишаг на ши жуйил
0: Жа чим хивша
1: Мэри тэндла торлыгдын на жан чим гэни тэни чимчла рабдын рымбаз юг Дина Якуб гэндэй ли кундан яна ли ши мэнагэ мэрэг тэнжэх гөргэ арэнгэн гэнчэн дэ мажэмна джэгчэл дан чэмчэл гэнжазгэ пхуэнэ дихгэр нэян гэнлэ гэчэшэна
2: Рэрэ, да Якуб гэ ли кунгэна шуку яна Якуб гэ ли ши мэнавзгэ ата жатым гэрэнгэ гэ юнугэ ата мэрэг тэмжэх

0: гнира хачинг тмо жимут мар омчин аджек катэг ата тамгэ чашам дина к хартак кэшин кэм тмо к маназина ата кэшна чиртэнг лусым гэ янтан лучиг мэнг тик зомжик тмчэ тогтэ чэна чок тэрэн ба не памуш тэрэн ба сэн ба мо интонжна а так кэшкуны шекуну не сокэм тиу мар а тэмцэ кэшна да тамгэ чашна хартак кэшин кэм мар мар то омчин ата кэ ян тамгэ чашна шиук дэмо гэ маназ зомжина та чиртэнг лусым мэнг тик зомжик тан кэхнис кэхчэ шэчинжанта яна ата чавс чаган чад хути тхожинжана дэмо гэ тэмчэ тхути чэна чок дэн тонжна та та нимэн нямш тэни тарун чи шэгунуч нимэн сэмба моин тонжна ата джекб картэ тэн джекб чигчэн толог тунгэр нэкэ синуг акэ та чатэн гэ тэмгэ шачвтэр ота гонгэн дэ тонжна ата чэртэн гэ тэхэн джекэ нэ ашгэ нэ мэр картэ ла супа гэ ата тэмгэ шачв байна ата чатэм чингэн чэ тэн яна кэ нимэн гэнтэг чэ чатэм чингэн чэ гэнзэ кэргэ ати кэ гэ чатэм гэ джинхи тон тонс гэ
1: рэ гэн ла гожэн чэ
2: Reining Knamba, Ditsuji Rungi Tangi, Chumkyung Dong, Julem Ninsen, Donson Ninjo, Ninsen, Zomjuba, Dong Zumba, Dongzin Somoyin,

Арыс сезон гадаг бич симченин квабжа тэнтэ дадэн бич чигнин незон арыс тан латовия фэнлан эсония жижа кыбсым варчен танцым гычгылым делим рекыпс кыгдым ше жеревату дэвка игчанин дер арыс хуншугу чатым игчи татугдагул арысын хэнси жидэг батана арыс сезон га чотун тарна дадэн бич чигнин незон арыс шугжи арыс тан фэнлан танцым гы шимбидэ бодан фэнлан гычгылым делим тан Weibo chiglim jelim, demin arası dan finlan tansım gichiglim jelim janba xim ji nirkibsi gigdim she jim badin. Nirkibsi gigdim she bali arası dan esoni yin tansım gichiglim jelim, arası dan latovi yin tansım gichiglim jelim jin diyo. Arası shuqa chetun darna dadin bi cichigin yin zon gongmi gin tansım jelim digdi mirna dan lang kur chungzi. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: 마름오 디글 이르칸데 아나마 미누 훈스크 히오너 다 아지라 흔히 사사 송치비 다나마 촌너 데나크 지그니 노히 메컴 아니니 아지와노라 터모 흐슴니 녜카란 지 머고가 데나던 지기 다나마네
1: 아랄리 마촌나 점마 요나 마레 아랑섬나 니오메나 신진한 직감일진 아테랑 사탕 사트근데 아랑아랑아 지기 다네나 마리고 사탕 송치 외고나 톰르 산극 지총 제고 산극 지총 마이나 타이비 사탕도 치기 송치 외고 어주 히르크나 나라 텐종가 따와는 거요 아 사탕 송치 마이나 노이 토경가 혹시 너금 지긴다 能 지금 샘진 최초군이 다 최사드근이 셔나 더 중화 머리가 마음 체빈 고콩인들 영 총사드근이 셔나 의조 암녀 양니가 아 초든 셔지근이 산으라 셔스가 초나 사탕 거 전일다 보이는 의친도 단이 넘어란 조금이야
0: 아래 셔쪽이 셔나 셔나 산으리 저 리나간리야 체 리스간다 리 와소나 다초 노래 아미 워스 Чо, дэрвэзгэ хуау нян сондар. Гойлу дяга гэрса нян сондарэ. Эча санах жирчунгэн дачг мандамрэ. Та чух галуатунгэ нэчин нян сондаргу ара. Кайлу дяга гмоса нян сондар. Ачи дарго чиг лилиуэ читгэ савшэй тондар. Галунгэ аквар тондар. Нэ тэнан самдэн сам ела, чэнды арабэ ела. Ягаб джанзэн едай тонна? Шагэн док.
1: А тэран, артага ngамэ мэнча. Джи танга нэму мэртунг зэндар. Чечен тамбазу кшандым гочонара тепрчин нартачми мандым наян зипьер джези таркым начхсу саныг маре ни семгэ ныгтык я ни семгэ ныгтык чечев сонната саныг ке чапцы жаттыги чечев чундар тиштен гыта чечи непрта нар жабргой ку чечу отаната на сема нёбундара кэму гылгын жок на попара ячира лечу чечортен онри о церан Та чему сенара на чо итио? Черанга паита, а не не лимар тону, котрин.
0: Штинган дита, нам я нара, но не умсах тун камник. Лирия, лев занган ганзги нара, чонранде отхи чанзга тхатун мундата, не чоя мума чанута, чева татан чонжаго тана инжири.
1: О, тата чо чки сонар я, нан жаго на марил, Затанган жагонер я.
2: Нора, не ти чантон мазхрира.
1: Я, квотенче.
2: Не теран теранга кане чукора. Татан санду тапон серка.
1: Оле. Тасанга санду тата. Не вжанга мужили, сени нанжи сени.
2: Тана таритану санду тахчира мартина мне.
1: Тачин а макынын а цакын деп кумардына ачыкка.
2: Нора, начо шачит гокра. Теран вили тачи тонды жамба каймай. Черинг липон шиг дахдыг начыкка. Чунда ичи сонри та черка дерго аро.
1: Дрема, квачин чего. Чен омар кавлин ант. Начо он мар. Тарун цота тунч кишел. Тонч. Датан цота илгын дүсүн тана да. На юа машо он. Не чох сеген дырыгызге я.
2: Ченга тан дырыгмайна чокара. Ны семанду куну чулдиркандан асыг цари. Чуллипун де тон ютайнар я. Нора. Тачетира. Чилиркандан чела нан ngalangra gun chanyaini. Цагсера тонцайни кра. Чи чуллипун ачтира. Чихнадги норка. Тачилиркандан цымдыг жыктана ачок. А. Азу цхаман не паватгатгынар. Лав чинг шажгынды мудга дып жизина тарканар го нора. Тап жартанган цуадгыр оли дана. Тап машанаре.
1: Аджама, чонг омар болам мне. Не тияр жинты чу сэм кратат. Чо дельчи ка цуадгыр ва кычг маню. Таты инара, нан джунтан гэнезгэр его. Тианчини дарун гончэн данянцгэр. Тоган а сонч вэчура, затан а сонч вэчу. Рукуа мэнцуга цуа сонгчуэ чунда нга чагавамуну ингэнч. Чи дару нга дицу тгсина, нга дару нга цутазгэ кэчгэра. Нэ санг чэчунга табланга нэну кодгэн. Нэ чу рэва тунсала мэртону кодгэн. Сэнтог гурму урду ингуара. Чи мэтэда нга шава джавчур тгси. Ого.
2: Нура, чу ацгэ чэнэ гэра хаяхцгэ аргэнэр. ngiyagna katsrini khumatmnu chirakhinari tinanga chushachizga chinnamnar rangi lipon adakhi kota rangi de thong juta chowinari rangi de thamauri ta chu chamchangdara chola chinga shajag chama chelagtanari chi tirjin ta siga mashi titara sama su agonor cho khombauti yokhrangi jirkuwa yuni chortand akota
1: Kekshan nurka cha tsangmangi sema zongdao. Rima, che nga shawa japchu cha semkri no ngoma kwa chan chego.
3: Xie jim de, a lapchin che xiwa shiga ya luks nam yang man zang ma shiga xurma yul sirwa nang zi. O zhoymi japchu na norwi chuxim che nyingri shtambu de yin. Norwi yangshir riwa dang mwondang semsa jang ni Lidu Tserang Sushiwi Satang Satsi Jir Lidun Mani Nitati Sanag Jishchung Sani Sushiwa Wenge Nyamnyung Labja Joni Sanja Limzi
1: Shingwa
3: Wenge Gordon Ganamsi Jari Haryang Kula Lundu Jemo Shingwa
1: Ahanam Kima
4: Нитината санах чиштонта лондомдонч номар кадирго терангандын самжгнар хакадыр таранги чизгечина чокса
1: ната тангар самжын тамата тандер гауи жанах тун муртам дүния
4: аро ни нёнчи онната торгынго жанлуа нёнчи оны марго тандер гауи нара сахши мышани жанлуго ногу сандыны тамна тандер чымуш анара кичур канары нор леле тачи ацы командыго ачин самжгжуе Алло, техника тумын жабра. Кам техника зума юн зинер. Та има тақы жана ханыр.
1: Чай. Не там мен жуну котыгын. Та шара жарды памди демес. Не какын дымылган го гыртына. Та ту сандык чечунго. Гэнкер жыму ондан ик чалын жоре. А? Та тамо сена. Какын го кия. Чөнгэта. Хтамды чаңдыгылык мейко. Хачат гэгогра.
2: Ара,

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ནན ཟོ མོ མར ནད དེ ཝལ ཟག མན ནན ཤིན དེ ནན དེ རང ཏ རང ཏ མ ཐན ནན ནན དེ རྒྱལ སང གར ག ན ར ཟང དེ རྩ སུ ཡིན ནན དེ ནན དེ མོ ཉ ག ཡང མ ཤ གུ ཟ རྒྱལ ཟ ཝལ ག ག ཨོ ཡེ རྩ སུ ཏ ཟ ནན དེ རྒྱལ དེ ཧོ ལིང ཟ ནན ག སོ ལ ཏོང ཟ ནན དེ ཉན ག ལོ ཏི ག དན ར ཝལ མ ཟ ནན དེ དེ ཝལ དེ རྡོ མི སོ ནོ དེ རྒྱལ སང ཟ ཏོན ནན རྒྱལ ཏ སང ཤི མོ ཏི རྒ པོ ཇོ ཇ སེ གོན དེ ཏ ཅུང ཟ ཅུང ཏ སི དོང དང ན ཏ དོ ага поемс ди карча нинг лохчик гүнөрэ ма чондон зөөн мартин дэ шэро сазата а я шэро сазата ана валзас гэрэн чондон идан чимди а яо гэдин дэвсэн а ка валзас нэр та чуга пое гүнэн зидан рэндин та ньорк чилс нэр валртич дэртин нэтин ди на шэнэ дэши мог дэн Они летите, что к не гапосвала сой на взн. Ты не мергиал, что сунете в тино тира. А шел за юки юказ до нас. Ваш пакс в жердин ти. Няй дан ти шимо ти ти шел ти шимо юнгон си ти. Я же мен кру ваш пакс. Ти шимо кру за дан. Не ваш пакс да шхтар гу гра взн. Ты не все не мерги нам дер няски ял. Сун да ваш пакс шхди се коти ти. А кру за ваш пакс тап тер зона шел дан. Чувак потом всегда мы не дай не так он и сюда а мы это черта говорят он держал делал ты сейчас у него что мод цайт им ты он не кричал ты а что пора ты он ты что мод это цайт им ты не кричал ты ты не держал он а на а мы это черта говорим чувак за а мы все у нас он я кричал он сейчас я держал он а на а мы это черта говорим он ты а что а мы это мод черта он а не держал он сон ты на держал он с гасачая он на тена нор носо чил норсорга ханурга тен жогна тена штаказна та он зомо за камемнус жогна те амаз чуно тера зомо та гара шиан корич нырдын те осо денди nga tang ran da ga hang gu na amaz te nga te ra ta gen jo gu de kan ya song no de na de na a yiz gra chi chi su chi ti la ga su su su zang de na on a chui dan ten ten ka sha ta sa su no ti ja ta sang de jom bo chi mo za he dan na ya la lang na zin ma tin jong a ja ta ja ta chi ma ton na da ja ta da gong tong chi na da ya lang dan ne ya lang na tin da ka sha ka da yi ti na ti shi le ge tin da zin a ja a chu ma a shi ge zin jo mo shi ge zin ti nga chu wo yin zin nga chu na wo su ka a shi yo chu ta nga wo zo no shi le ge ner zin ti ten de jao ti wo lung mi no ti shi le ge ti da ko zan dang ge dong ra ta shi yong ti ran nin je mo ni je ting mo ko ta hang no de de sha ti no ti a ti no ti no ti jao chu ma jao ma zun ti ndi chu no ti zi cha shi da ani nang a ka sta ra da shi ner zun ni a chu ti no ti khan ya a na ma na ner ti ndi jao ra u dun dang ti ndi ka ta ku a ma ge no chi ran tong tong ma da ku a ma ge chi ma tong tong tong na chu ga zun ti ndi ai ma chi yo no ti ai ma ge ti na chi ma nga shi le chu na zhe me za su yo na ma nga yo no chi chen zong zi ti chi ma de ka ma yin ti ndi ᱟᱡᱟ ᱥᱮᱞᱟᱜᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱣᱟᱵᱥᱟ ᱪᱩ ᱟᱢᱟᱠᱥᱚ ᱪᱤᱡᱨᱟᱢᱤ ᱟᱢᱤᱭᱟ ᱱᱚ ᱪᱤᱢᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱤᱢᱟᱱ ᱛᱷᱚᱝᱜᱟ ᱡᱩᱜᱡᱤᱱ ᱢᱟᱨᱟᱥ ᱛᱮ ᱥᱚ ᱪᱤᱡᱛᱤᱱᱚ ᱛᱤ ᱪᱤᱢᱟᱱ ᱛᱷᱚᱝᱜᱟ ᱡᱩᱜᱫᱟᱱ ᱮᱱᱫᱮ ᱠᱷᱟᱨ ᱪᱤᱢᱟᱱ ᱛᱷᱚᱝᱜᱟ ᱡᱩᱜᱫᱟᱱ ᱛᱮ ᱟᱢᱟᱨᱟ ᱯᱷᱤᱭᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱭᱩᱠᱣᱟᱡ ᱜᱟ ᱞᱩᱠᱥᱚᱱ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱣᱟ ᱛᱮ ᱦᱚᱞᱤᱱ ᱥᱟᱱ ᱨᱮᱢᱚᱱᱤᱭᱟ ᱨᱟᱥᱟᱛ ᱛᱮᱱᱜᱟ ᱡᱟᱣ ᱫᱮᱢᱚᱨᱟ ᱪᱮᱯᱩᱱ ᱥᱚᱣᱟᱨᱩ ᱫᱤ ᱡᱟᱛᱟ

0: Egypt and Turkey ga sangchen de kha hon ri ga da ju be ti sum jin yin Egypt ga ja sa ke lu ni Palestine ya san gu gu la zan zi kha ma si thor mu hon ri ga mo wo dang dream ri chi de ja sa sa ki chen chi sun sam zu bi sha war ngi bu she bu dui de shi Egypt yan shi ji de ba da na ha le le kha ya dang ha le de me sha a le su kha ma si thor mu hon ri ga ji de bin ti su zu ba nin di ha zu ke lu ren jo ni ja shin chi sun sam zu bi de rim ni bi dream la su shi Egypt sang chen de chi ju ge ju zhang ka ling ge kha ma si ti su zu bi wa de dream shi Rabata na shuksum ge nin di dream la zhim de zong wo to yo shukso si america tuan bi ja sha sa ki chen chi sun sam zu bi cha zhe da zi le zong wo shou yo Hamasi Honri Gun Charge Dere Hichembi Japur Dang Imbub Shiji Kilinshi. Echib Denzig Dekik Rewimani Nin Dere Shinhua Sanjir Keng Sangul Parashajir Hamasin Tisub Zubi Tandi Njajitja Mugin Echib Shukdang Nyamda Ameriki Dunbi Shibdi Ayun Han Keng Jashin Torim Tim Neku Lamu Lata Nofu Ge Drizig Sarur Drimashe Chere. Mulatin ofu ge jasha sakki jen chikisun samzhug bi duimil de hamasin cuncha nyanzhug ge na dunli cuncha meibir dunwa hana dun zin murung bi zhizhe dun. Deli jen ki da rung hamasi jasha sakki jen dodum nang shik chug bi zhizhe dun. Nesil hinkin ge shajir hamasi ge mulatin ofu ge zhizhe danglin shi yu jen shugni je zhizhe esra je ngorgul tebyo sir. Hamas ge ci simjin yin sa zhuk bei de Hamas yin ti cib cu bei lin gen zu ne Israel ji jia sha sa ge jin za zhe deng jir jin bin chi zun cam zhuk bei zhen ten deng ge wei xia zhi le geng gu xie ji ma si Israel ji ngi zi cang ma jia sha sa ge de jie wu chun chen guo ba su la gan song xie ji de yin ren yong zui men li jia sha sa ge ji chi zun cam zhuk bei zhen ten ge di ren ni bi lam tin cha zhi zui de shi de xie ji li Yankalan jie jie chi san jie xia cao song lian cheng di zuom zhe ba yang xin cai lang deng zuom zhe gan ke wa su nem cai lang deng cuo mu jil da ke wa xi ge lu zhe qiu da ke wa ren zhe cai lang deng su nem ren qian yin cheng gun jia ge xian nan bi yan nem de zhun ba yin da de mu xi
1: Allo ver toin chin jong ber ngong gu xi de zhe wei den zhe lang gan su xie ge
2: den zhe tong chi xi ber me ri ri den gan che yu
3: Ərgəl tüm məxsir çıq nyaxın arın nil sonvi qoca, çım çun tan fjoləm.
4: Yən kənan ba kye cu di mo, kye cu di dər cung ən yang zhu nyan chın kəng, uq gil lung chın gə, çım çun tan fjoləm lən cın la sən bər, gəb sə xe. Nga tən di lən cın gə zom zhu ba dən, dun cın ba, dən cın cu mo yin. Dər rin cung ən yang zhu nyan chın kəng, 我给龙城个城中等学龙连城个三个班呢从一星期托人们们城坑那团的等于城混这个单个的那个等啊每日腾着了牙吞个了不起坚持个过你有龙通通是一了腾地连城一呢城把穷个你个儿有了城把东屋一呢坚持龙这儿城把你要一呢坚持皮下一呢学你要求腾地连城个城把东屋坚持龙这些个龙的那是就一了
5: 春混的人不那个光盆里成一个三千年的盆盆的家成某论者来春混的人来求的梦呢
6: 我怎么把求的梦呢我怎么把 Tanda merik tanda yar tun kapal jatam da zutum jina, da talu start tan kasi na jatam sarasir. Da jatam da yang, da zu, zhongha ma mong jintam jia kaw ga zatam, dan du khunti ajajul da tan, da tan kasi na tamusir. Dani nishtung job jia lu ga da rangji ga zatam ga nang da yang, da zhongha merik si bi mong da da zhongda, ta dungo ga ga gotong si. Dani mtse ka, da zatam da ga ngu jo ga nang da yang, da zhongha ma mong jintam jia kaw, Dato tsumjina, ata marik sosu ge, ata nyamta chanu ge, ata marik mangwe jakao zi yinzi, ata muhtan ka sawu si yuk. Demse ge, ta zatim ge tuamtsum ngachi nganiwa ge nangtayang, Zhonghua mamang jintam jakao ge shimung za tsumjina, kagay si na ta jakao shikchir tang, dani marik tamzhi shechu ge, ingan yosi, 아담우 그 자툼 인게 땡크 서우스욕 데노 좀 생그 다 머리 틈저 야툼 급 자툼 데그 다 쇼 용니 자툼지 땡크던 아 자툼 더니 자툼 저 공동 독도 아 동이스 컴바쿠욕 오 다 자툼 저도 인지나 아 다 디르 스타와그 놈트 다 머클리톰 나축이나 머크 샤드 비캅스 아 다 크르가 아진든 사그 자툼 소우스 아 다 자툼 달라 저 돈비 리브 동크 ата шепт томсам чигчэ ренгаук а та талуг ада дымбаг чи чигни зунти та нис кэлхтэр сэнгу зунгуна томсгш а тележим тарун чигса шэ зэ гуну та чэзна чатым дэг томсам нга чин атгваг тан кэг нгтэн а та кэжан лу риг ада гага занкур жван дэ томжина та мэрг тэндэ яр тум гэ тэрджук занкун дэ дхотэ кэ тан кэс юк а та кунгэн дэ томжина а та талуг сэрт тан кэс инуг чатым дэг нгучу самжур андор дизгнэн дамсгш
4: мэри тэндэл яртэн хэлпэ жанчэм гэнэнэ якуб гэвчэкэ лал хобжунра лэгнэн чэгузэнэ тэнкэ юг дина тихконэн шэдэ чишэнэ
6: о рэрэн гозэмба тандэ жатэм сэрвандэ гэ дунцэм жунгаваг нонтэ ата конэ чэ жугну якуб чэкэлтэн андэ дугдэл хобжун тэнлэгэм чэгузэм дэ дугди катан кэсэузгш юг тэн шэптэ сэнэ кэ шунганэ сэнэ чук фчигина ата жакхаг ата хшиг юмни ата жакхаг чичүүл жиркэдэн икэн дугтэй к чадд утун жир тэйн дана цамзгийн ашук яна мгэр сэшгийн рун та чамэн кэнтэн кэнзг жакхаб чи чиккэлал хобжун дун гочуше кунуг шаванд дугнде гэнгхот к ночун дугтэй к зинам чук ата тонгш тэри нё ин дунжна ата хобжайн ашук ина тизмтэ та хобсу үргэж жэнтэк та жакхаб чи чичүүг жиркэдэн икэн дугнде ловсу гин ачх яна ловча говчу шекунуг жастаг кэтэн ике духтэй кэнзэн гүх а тэм цаг а так гачхэ ловчу духунд а тач мэн цамаг ингэмсэг тэн тана а тасна хшиньор кэн шипанын гузун дэтэн а чхэ ловчу духтэй кэн гуцун гүх тэм цаг та луа гэг ингэм ловсу духтэй лган ту шундан уг на чон жомнэз гина а та жакэб чэччо гүх кэтэн ике духтэй а жастаг чани а та кунт чэгуни а катэм цавжа тонгх тэн памуш тэний самбамбоо ин дунжина ата жакобч ликун цамагы тасна жакобч чичүүг хэкэтэн икэн дунд ата жунтунт кочуше кунуг хэкэтэн икэн дунд хэкэн зэнгүг тэм цэкэт арунсан дэё чатым гэтэн бэгтэра ата тэнгнюн мэрг хэкэтэн икэн дунд хэвэлчэ дэтэн их чад гуд эдэг гуд их капс ата нипэрт та жакобч чичүүг хэкэтэн ики гэ паржэтэн тэний

0: 당연 머리가 깨던 이게 빠지듯 아니가 냠트 동초시고나 동무스 때인 동지나 난 동심바무시 아저와이나 자캅질리 콩당 더니 접속고 속바 더니 켈리라 속바다 스탄즈 깡당 깡즈인 좀 아다 쳤던 거 톰라이나 죽고나 츠라이나 죽고 딱 깡타르친 아다 너무 흐치그 너무 코리즈크 나쿠니 아 코링 더 무스크 톰니 아다 자캅고 쳤죠고 스케팅 이케라 더니 정뇽 머리크 캡팅 이케도 냠트 고초셰쿠티 가스 아다 니퍼트 아다 자캅고 쳤죠고 스케팅 이케도 아다 고름라 속고 톰니 아다 잠깐부터 통지고 대인 동지나 아다 그가 농톰지와 그차시 나와 인 동지나 제크거요 아다 제크거 쭉쭉 깨던 이게 독대 제대로 동노 고셔라 아다 정녀 머리크 개이라 롭중던 고프초시 주대 독대 샤다 독대 아다 점죽던 근간송 독대 셰크요 대 허나 아 종화만 못 쳤던 제크거 자 틈그 돈톰 자던 숨치 소가던 더니 아망톰 뜻셔 자 틈그 돈톰 제식바 니톰 뜻셔 자 틈그 돈톰 가라 숨치 능대인 머리크 소소고 쳔멍가 아다 아랑 머리크 깨던 이게 독대 발제되던 아다 뜻셔 세주고 응차요 아다가 땅클서 우독대시요 너도 섬지나요 아다 제커가 당뇨 머리크 깨던 이게 롭중던 고추 아다 독대 점죽던 간송시 고노 그 그게 능차스 다 딜리젬 다른 동지나 제커가 다 당뇨 머리크 깨이 독대 차듬젠던 찰지짐 찬틈젠 아다 다 독대 즉정시 주독대 그게 근데서던 그 아다 딜리젬 다른이나 당뇨 머리크 나후이 독대 송추던 득득 심지 외추 소셰프리 다제 그그 자초 독대샥 내인 동지나 다 다튼 그 서트탄 그 신우가 머리튼데 여튼 그 자침데 그 토니 아 딱가진다 아 제크 제크 독대 아 딱가 차데튼 로중 독대 송초시 군우가 아코그가 농동시
1: 레슈니에 초 쳔바니와 잔침 희샹나 시주일레
2: 자침 희샤
1: 머리 텐들라 돌르그당나 잔충근이 테니 춤치라라당 럼바즈요거 디나 아야컵근 데율리 콩당 양나 리시메나가 머리 텐들고르거 아랭근겐 첸다 마줌나 아드칠당 춤칠 강자즈 포니나 디코니앙겐 라카치샤나
0: 아레리타 제코글 리콩나 수코야나 제코글 리시메나즈그 아다 자팀거른가 기요누그 아다 머리 텐들고르거 감차도고디 마드니난다 양나 мы гэртэн хцаамзыг гэнгүнгүз гэ та мэрэг тамжил ахтуулгтүң хийжимтэ ата дүхүтэй жайнт дэн дэтэн кая машина анда дүхүнд ата дингэл тэмгэг шаччуус гэш та дүхүтэй яа шаччууг цап чичүн ахтэ дэтэн ата тэмгэзгэнэ тэмчил а дингэнэ адгчил дүхүтэй чүк а та кэ чэпаг нитэнэн ата чэртэнгэ арын басын илэшэн ачук арын ба тоо инжина ата кэти та анда жакэбули контон яна жакэбули шэмназ гэ арынг атаг кэсна чатмг гину гэм дөхөти мадрис мадрис ро омчин жингжин амбарат чин зи мена ачтанг та ликун дэг атан гоцэ дик кэ атаг кэ тасхэдэг чин та а яна чонжо чин ма а яна тах кэ чин ма тэмү си дэ та атал ликун та яна лисэ мена гэ арынг гэм дөхөти атэкэн чи кэ а тэк тэмчэ гэ айна шхэ яна атэк чэн наш хэ гэрэн ба дон муш арын ба ня ин донжина кэти тан дэл ликун гэн гэм мадрил дэ та анжигнди тан яна хэчин нямба дохти зитана адан ганти юну гэн гутина чук яна тэкэрт ада мэрг тэмжэ яртун шаванд дохти ган кэргунуг ган кэрва кэргэ адгитэмчи чапа дохти чупчир ада рымбасын ба мовын донжина гэти ада кэгэсна ада кэпчли кона трилиси манаг ада мэрг тэмжэ хкорг шава дохти ган дохти мажа дэтэн ада мжигнди тан хэчим дохти цапчим зо зитэнс зине мэцэк ада рон донжа жакэптан мэмэнг кипанаа а чон кэ чэмбуз кэ такужик тана да духунд тохам мон чэн тэм бэ кэ нитум ча тэм гэ томсэм санжара гэж годэн баг нэн тэ танк си юну гэ а та кэсна гэн ча гэн шун тэ чэпи нэгни тан яна гам кэ ла наян вэгмэ си пи нэгни кэ ти нэгни дэ нэ зу чэ сона та чэ тэн гэ лусэм мэн гэ а ти кэ цом жи ша чэ на яна а гэн ня дух ти шэк а та кэ ти гэ нэ цэ дух ти ха чэн гэ цап чэн ина а та лусэм гэ яра лу дэн гэ мэн гэ а ти кэ цом жи кэ тэмчэн кэчэн ачок
1: хэдэ шуни цаанзыг дангмэ гэр гэнжунг гэ чанчмдэ дан гэва ам яна мэрэ тэндэл ахтурлаг дангна чэмчил чэмүз кэргүнинэ никони кадарина
0: арэрэн гонзан ба танд цаанзыг кэн тэн кэнзыг ин ачок яна мэ гэр сэтэн сэш кинрун а да чатм саванд дан галжин дан яна а та галдэ дан мэрэ тэмдэ яртум гэ шаванд дэ хүндэ а кэ турлаг дан дангна Та шахчу гоора тэнийм жигнжиг цап чичун ат дэтэн атака чэ паян мэдэх. Та чэртэнг так мэрэг тэмдэл ат орлогд гути дангнуг тэмгэг шахчуз гути пэлтэнс. Ончин хэчэн гамбат гути зимэна. Ата зунгрын ба янг мэм сэвжунг ата дайо дикк ата дитхут ата тэмгэл шахчу банкэн кэрге ата тэмгэл шахчу дэ паян дэ дхунде гэнгутэн жэчит гути шэкэнчик. Такэти та кэрге тэмгэч шаччуулын байдансаг байна мэцэг жигэндитэн хэчэн кэн ичэмс гызитэнэ андэ дхунд тунха мамгын чинтэм жиг кэ дичун дудэм чэчо жатэмч донцмэн ачин анга гэтэм хэгтэра та нимчиг янда нимчунаг мэнг гэгэнэр шина чхны мэцэг гөрмөхтүнсэн мэнг анга чэн кэчэн ачок кэти та нэцэц гэз ямо ина а та нин анга мэнг гэгэнэртэн гөрмөхтүнсэн мэнг анга чэчэтэн ачок Дэл ежэн дарун кэг ганчы зажму зону, а кэг нитум чин ганчыры. Та чиртан кэ нитум чин ганчын дару тумжина, а та жатым чи ганчын нуни кэг чи ежму муш. Дэйна чунха мамын чинтым бжэ кэв нитум жатым гэ тумцам нижяра чи шэгэ гэ танкэхтэна, а та кэшнда мэ гэрз нашгуна, цанзы гэнтан гэнз гэ, та мэри гэвар гэ ханкуэм нашгуна, мэри гэ тунчун тан амамбэ шаж дэд хутэ кэг нэнкэл шиэдэдэн, ханийцэн хутэ цапчэн ина, Та чертэнг та мэрг бүрд ханхм хонгор нянка шиви нэгний нэчг яна мэргла амамб шипи нэгний төчг нянка хачинг чих гэти нэгний дэн язу тэсуна та чертэнг лусэнг мэнг тик зомжигтан гэнэр гэхчил яна чавс жаган чад гуди чхтана чг гэти аниц хачинг цавшин ина та лусэнг янтан лучиг мэнг тик зомжиг чамтхан кэжэна чг
1: Дина цанцгэрэ мэгэ сэши янрун мэрэгэ топтэнд дэгунды кайэрдэ дэнгэ лэшэгэ тунчунсэ гунурэ цунсхурэ янна шэпшэнда дэгунды дунчу майна чанчымгэ нгэнчэ чэмузэ кэргунынэ нэхгонэ янчэсэнэ.
0: О, рэрэн гунын ба. Танда чэртэнгэ шуғы нэу кэму, шуғы дангуэн дунжэна, ата мэрэгэ топтэнгэ кайэрдэ дэн лэшэгэ тунчунсэ гунудэр. Танда зу цумжэна, ата чунха мамон чэнтэмбэ жэ кэв лэшэгэ кэпэл жатэнгэ Донцам жгэчээ райнийг тэнкэртэйна, кэгэ гэдэй та мэрэг топтэн дүхдэй ка ярдэйдэн лэшэг дүхдэй тунчун шэгдэна, та дүхдэй кэ тэмгэлч шачуу згэр. Та тэмгэлч шачуу нэдэла, жэртэнгэ, та нэхцо ба кэргэ, та мэмэн чонгэн тэгшэр шэгдэйдэн, та арангийг тэмтэм кэгэн дүхэнд сумшу шэгдэна чук. Та мэцэгэ, та сэжунг дэлэл дэй кэгэн, та нэжэйвэг тэнкэ гэдэра, та тэнтэн мэтэн баг шачуу мэдэ дүхэнд жэрчэ шэгэнчэг. Адатта мэцэгэ гэдэй та тэнтэн мэтэн баг юнгүр ата юна, та тэхуэдэй жунжи жидэнаа нь чук. Та гэдэй та мэ гэр на чук. Юна, та цунгэрва сэдэн сэзгэ, та сэжунгэ дэйкэгэ, та кэ тэмгэчэ шахчуэн та тэхуэдэй жэрчэ шэчуэ даджур дэнгэу гэвжэнэй, даруэн нара та рэнэгэ нөчэ тэхуэдэй нэсэ матуэв дэдэн жэрчэ машина, та тэхуэндэла, та гурмэ чэшэгэ янтэн, чэнгэгэ мэнгэ нэ чэнгэ на чук. Дайын тунжина, шуғы дуңу мүш. Шуғы нюа мүйін тунжина, та мэрэг топтан дүхдэй ка ярдэдэн, та мэрэг жиянтагла цунсухын ачуг. Яна, шиапши дүхдэй дүнчу шиагу мэну үндэрш. Дайын тунжина, та чунхуа маму чинтам жиакаб. Зачу би кийгэн сунчуб жаачам гэ дунцмэн ачин ngаачыг тэнкэтэна, нэ дүхдэй ка тэмгэч шиачу згэш. Тэмгэч шиачу нэла чиртанг та гурму чэ чэг мэнг нэ чэ дүхдэй ка жэначуг. Гэдэй нэцэ дүхдэй цавчэн ина, ата цунгүг кэжэгэн чэгэн чэнда. Яна цунгэр лэгтэгэд хүдэн шэмтэн шэгэн аан чүг. Дэн үжин цэнгэ, ата жаачэн ронжон мүн цүг, дэй жэнгэ, ата шауа чуэн ашүг. Яна цуагэ чуэнэ, ата мэрг тултэнд хүдэй каэрдэдэн, ата мэрг вжэнтэгла, ата кэгэшна мамбэвтэн, мэрг вжэнтэгла тунчун, мэшэ чуэдэй хачэнгэ гачэн згэр.
1: Мэгэрдэн цанзэ сэшэ янрун жэгхэн жэхэд жэшэгу дэн мэрэг хачэ жэшэгу ам яңна чээлэг тачу жэвшэгу чэ ажэгэн зэгэрэ жэнгүл лэгтэр жэдэнна жанчэм гэн гэнчэ жэндашэ кэргэсэм.
0: Рэрэн гүнзэн ба, дандэ чэртэн гэ кэгэ та чунгэ чэ шачунгэ тэнэ цэгэ зэгэ кэгэ нгүу лагэнэ цэгэ цапчэн нүү гэ шачу гэрэгэрэ. Тахуна жэхэн жэхэ гэ шэгу бэгу нэ ашуху яна мэрэг хачэ нэ ашуху яна чэлэг тачу гэ шэгу нэ тавзу тумжэна та чэртэн гэ кэ тэмлэг жатмэн гэ тэнэ кэргэ дунлэг нэмэг тунгэ нүү дэмэс гэрэ. Шэтэв шэна чунха мэмэ чэнтэм бэ кэв нитум жатэм гэ дунцэм жара нэхэва гэ нэнтэ ата жэхэн жэхэ чэ нэгэнэ нэ дэхэнэ кэ тэнгэ сэ уз гэ шэгу гэ. Танда дүхүн яан кэ жахэн жихгэн ла шигнүүг гүрэмг чуг та гүнэй на чуг. Яна нэва дүхдийн мамжана чамчиян кэ манжах. Андэйла чартанг рэмба сэмг гүнэй шэ на чуг. Рэмба дүнэй на та кэ жахэн жихгэн дэ дүхүн дэ шцамзэг шэн кэнтан. Яна кэ гэ ганэйтэм шэн кэнсгэна дэ дүхүн дэ кэ лу чиг яэнг дэгэг зуамжих. Yang na ka tsizung chimche tkhuti chena chok. Tam tsak tarung ka jeno yona ta tkhuti jong jing shina chok. Re ta tne rmba nyua in tong jina ata me gar tang sanzi kang tang kang zgen rong. Ata kirge tong jina ata tkhin jik ka kirge and sanzi kang tang ka ne tkhin mar. Mar to omchin a kirge chamge chi shashum dina har tkh ka shin kang ka damu ka manaz gin tang na ta chir tang lu sung ga yan ja lu chi meng ga ati ka zom jik chimche tkhuti chena chok na mtsak ata rong ka ka ngachang chena chok. Tani rinpa sanpa mawa in tongji na ta kongni shi kongnu kaga tsamzi kanyang maari, nitu kanyang maari tani hirtakka shing kanyang maari cha omchang kaga chamgi ka shachung di na shik yuk tani dambuzi ka manaza tsumji na ta chirtang kaga loo sam mang dikha tsumji ka tang gaghnir, gaghchil yang na chafsi cha ngachaa dhukde chukna chukna matsay ka ta ngachayan ka jena chuk ta kaga shi na da ngani tongmush ata kongkong dazu yin tongji na ata tachin jika tang jayu ka ata kaga nidung ka jachim ka stankara tani nimang tani kaga zina nichi chimus chuk di kur ka jachim ka jing xish tani kaga mara kaadze ka tani dambu ka chimga chi shachio dhukde zamzi ka tang jingu tani dambu ka shachio nang fshik tang na ata nangni dambu na ka simchi chuk nyang ka hachang ka chik ta riri jin tu xe na fshik yin tongji na ata chongha mamang chintam jayakab nidung jachim chi donchim jatang ni ka tang kaga tara ta mē gār tāng sāmzī gāng tāng gāng zī yīn rōng ta shī jē yī nā shūk yāng na a jē kōng shī gā dēkhā tāng sāmzī gā mē gār sū tāng ngān jīl shī dē tāng ta rāng jē gā dā kōng gāng chā yī nā shūk yāng na sā kōng dēn jīg lā kī gā nō pā dhukhū dī tāng tāng na dā dhukhū dī shir tāng gā jē kīm lā jāng gā shī nū gā ngā nī dhukhū dī tāk ta ngā nī dhī dhū chā sōng na ata shir tāng gā ata chamgīl chī shā chū pāng kāng kār gā ata cī tsū mī chī nā rā yāng na lū chī yāng gā dēkhā tsū mī gā chīm chā dhukhū dī chā nā shūk tā kā nīmāng tōngmūs. Tā nīmāng nīpā mūdhī yīn jī na Zhōnghā māma chintum jī kā nītum jātum gā dōnsum jātum sīm gā tam kā yī gā tā na tā jī kā kātib tāng yā na jī kā shik jī la tōlūk tōng jū tad khutī kā gā zāmzī gā tāng jīngu yā na tī ngā fī gā dā tāng chum gā chā chū dā khutī pā na tā shir tāng gā jī kā kātib tōng yī ngā nī dā khutī chū gā nyā kā hā ātā zhīna chamgat chī shāchūm dhīg nāng tā gōnī tāng yāna chamgat chī shāchūm dhīla tōmbī nīwā tāni dhīg nāng fshīku nūgā nāmjir sūgō tāt khūtī fdī dhī tāng chamchēng mandrā sā kā rīmbā sūg rī rī jimtī rīmbā tōngu yīn jīna tā nī sūg kāng fdī wī nā chūg yāna nāgnī gā tā kā zhīna hāchīng gā vjīna tā chīr tāng tā cī tsūm yāna lū chī yāng ata mani mtsak ka ngani ra hachang tamo jimud maar omchang jekil kaadze gu ata chamgit shashum dina ka hartak ka shinkim tamo ka manaz ina ata kaga zina shirtang loo sim ga yantang loo chig mang dikha zomji ka chumche dhukde jena chok te rinpa nipa mwush ta rinpa simba mawa in tongzina ta kaga kongni shi kongnu nisokim tiyo yang maar te mtsak ka zina da chamgit shashum na hartak ka shinkim maar maar cha omchang ata kaga yang chamgit shashum na shi uk dambu ga manaz zomjina ta shirtang loo sim mang dikha zomji ka tang gagnir gagchi shi chin rana yang na ata chafs cha ngancha dhukde chukjin rana dambu ga chumche dhukde jena chok dāyīn tōngzhī na tā nīmāng jīyā mūsh. Tāni tārōng chīk shē gūnū chā nīmāng sīmbā mūyīn tōmzhī na tā jēkab kārchit tāng, jēkab chīkchī la tōlak tōng rā ngāngka shī nū gā kā gā jāchum gā chumgī gā shāchub tār. O tā gōng gā dōzhū tōmzhī na tā chīr tāng gā chakhān jīkka yīnā shūk yā na mara kārchī la sūkpa gā tā chumgī gā shāchub bāy na tā jāchum chīng gā chā tāng yā na kā nīmāng gāng tāg chak, jāchum chīng gā chā gāng zī kār gūk dī gu gā jāchum gā jīng hī tōng tōng sīkṣ.
1: Rē gēn lā guā zhīn qī.
3: Rēnyīn kīnā bā dī cui jī ngī tāng dī chīm kiong tāng jui līm lēn cīn tōng cīm dī nī jīg wu. Lēn cīn dī zōm zhūg bā tāng dōn cīm bā tāng cīn cō mō yīn. Zōm zhīn gēn kīr wā lā jā jā hī tāng jā hī dōn zhūb yīn. Dā kīl wā dām zhīn cō yīn. Jā kīb dā kīl wā āgāng zhīg cī rāng tāng sō nū rīn cīn yīn. Tāng jī mī lēn cīn nāng ngā cō yīng jīn jīl, nī kīb sī dī mō.
4: ngatsu jima khne yu sa chum ngatsu tung nyam de yu
5: za chum ji ngatsu de tang yang char dung jong wo de song shu xie jin yu
4: za chum ji xie meng jie jie si ke ng tang yin gen na dan ke le xi yu
5: za chum ne er ya ke jie jie si ja chum yan la a jie chu ling gu jie ji zhi su yin
4: za chum ma la re ge ba dang za chum ho zhong xie fa za chum se song xie fa za chum song qiu xie fa Satum Vishu Shepa Jina, Natsu Temungan Ganta Yin.
6: Dana Beijing Jitisul Jirgu Yin. 소문 워시글 롱춘
7: 소문 워시글 롱춘
6: 사랑길 양주
3: 니엔코나바 체소 데모이나 데릉네 제르시지다 덤비 치흑지기당 제르시지당아비 치접든 워시지당아비 치접든 잘흑바인 슈니 탕디 사랑길 양주 렘친제 낭드너네 디집셀
8: 中共中央查事局从的地中共共产党婚姻里陆家党啊苦的是点这些别容易等这么慢慢个烂的没办法被进的地李成哥解释这些根格关键人参的国内啊没空的事为别啊没个米历史个雷多拉各不同为所以个恰不正是韩正给说的阿拉不接现在劳动清淡接成能上清等也容易个合众定义参穷个而今这么合众存的地
9: 罗东传记等几根困难参地皮股份虚拟当中什么人也容易从中国中央查事局的这个被催成真年的从的地呢说人国谈国下我的什么这个等国这些中国中央个这些书记习近平个从的人国政策从的里当中大力查起目标的各自让这些南西没那个被东京二人孟了谈说的年龄也被三个的所属等人留了的各所是那里特别过年三零一生拖着东给巴等餐厅三这个等他说的三这个单部吃你吃了全部文国等谈把全部国巴错弄文国接了目的写特别内定家的说人国谈国等年色了给学习下话所属那个不是这个从的里南极单中
8: 同他瓦森的萌萌节才说的这个等不了这个呢但是我才能等我们的东北南克的餐厅的动画等地图的拆特个区别马上站这个节的年月了内部些呢满足节和民南国些的中午等车务车节节全国的这个安宁些呢全用的中午等车也车路一刻了多等存在了很容易
9: 谈说了年纪的年轻的餐厅同情党说过谈过你个当时的人穷车空几个姐姐多等等过了动了很容易些个忙记着过了过送了很容易从这里单独呢如果你能够盘体年次的如果就些给巴等那里特别过你多去等啊这个气你说这些扎这个不等行动过这个等我们过过这个了很容易他这个别你次老个如果就你班拖着动啊这些个什么那得怕你该就不下话了不是这不对诺次破别忙做些日子做完干送单这些个
8: 屯空人们来说巴登都和一零一等比学生多吧人穷些的都和有个人们接说过等啊给学校的那把车的动机从这里人把所谓等啊等四中个等中央跟他级国这个拉特的屯去了南登些的说过谈过个安提兰这个屯去了南木些给被浪下屯也可说过谈过个这却不滚动不移这个动腾就是等
9: 滚动过动了很难的留得可说是让跟上这些的人把所谓滚动历史的比甚至大瓦阳等这个巴等乐得大的雷里了很能等混了滚动些的蒙族长这个等各种些的你可有个农过农事了给学不下瓦所属那个不如这个
3: 人们等长这个等啊，也去等于历史的比他们正占中个泥瓦等啊，东的煤灰个泥瓦，东不了更那个些呢。全国谈过等啊，给直接营业等不是干车节目可是破坝等，我拉东冲些的，某某某做些菜树节那路点这个等，这做些这用单上送种泥等些个，从这里打东端村的人得了什么这个些。这晚上比罗永吉，我是东单比罗日吉节那不是看到了西坝等。
10: 是该上通别个冷个给，慢慢接罗日进听个个样式接嘞。中国共产党婚姻呢，罗日家当啊，可是点着些别个罗用等中，慢慢个懒得没办法，七年个年节过不了，北京的地，习近平当李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁学祥、李希、韩正所等等个接个全国吃罢等，但莫话什么东站子，念不得差不多那点地，我东把位地亲的嘞，念不得点着些。
3: 멍멍出空前门，俄罗俄罗杰正等车的响，而家庭那边看，公民七十六等等，赶忙俺们一等，而家庭罗永春，习近平说个等等个阶级建国吃了吧，罗永等中间一零一是陪伴等，等中用是，主要是可比他们那边看，而了冷的等难办。
9: 당당 마임 근데 총시비 시비 냠는 나라양당 냠다 로용 단숨 진고산 차품 내랑아라 이상 리슬 레즈바치 터터 숑베로 모초와당 예흥 그 비글클지 당라르가 신 참르요 바츠요라 머리가자터 용비 디르브제르가자 톰브르자가 다르므르라토 밥시비 헨지바 로용 조샹 헨지브단 빈제르 크기 살느적 제슴 사무르와당 버츠르르무 훈슌 브람블랍시비 크사르지 훈슈 화브르 잔수 사모당 알라나미 비킨다시 정등 담비 메토고당 르다제비 자피 세르우 긍스럽젤 아마치르토바 장출의 사크진 남콰지지 크사르지 머그츠가 도럽스 가마그모당 마멍제 심밥진 텐당 근심 지그르르 제가 나밥치고비 망수 동시르 멍부 당거르 지선장바당 크사르 슝시비 쇼능제 조시 Tarchikabsharni Dirgichabra Chalvatang, Chikib Shilav, Gitl Layang, Shankarab Shadilhev, Nimirjin Lag Don Humbal, Nyula Tashu Kuraganda Chi, Jijijabi, Batul Romotang, Nyamlin Layang, Sardi Dambi Chimjiji, Jeshurang Jag Sarjitang, Zitin Tishkabja Lirgisosu, Ayarsuji Batar Kunda Pavatang, Marigisosi Lepshabatang Mangsuji, Nyamta Chimji Jambi, Tasa Arajag Nabatsun Yul. Bertul Rumutang, Nyan Layang, Rebi Shangsashi Big Layang, Jerjin Ridi, Jibjir Gumjil of Shinsini, Drunki Sarge Chamber Ninibjin, Anabar Saratumbi, Argai V. Ponjirung Oyola, Drunki Wachiki, Losung Sintenji, Pintin the Jeppy, Samden the Zangputum Rapsi. Debi Lora Jatang Nayerang, Samir Jetting Yam Yungtang, Lardung Janin the Devjul, Royung Densum Yungs, Jonungi Kunla, Mum Tavish Damur Jim Tlingungun. Bertul Romu, Rolung Jol Dang, Sembach Chitter Lavshipi, Dirk Saber, Yarnir Datter Pebir Nabanguyola, Nyam Jog Nyanin Layang, Rolung Lajang Pier Sivabshipi, Shipjang Tabir Sisim Latani, Chimsang Dangar Jekula Jangbi, Sisima Jetushi. Bertul Romu, Mong Jeriva, Tungsat and Bertung Chipi, Rjenium Dambir Nabati, Denzum Yung Jernaba, Salab Tohi Kutachel, Yelling Nishka Sung Tombi. Gongchun dangme na Zhongguk sarwa mebji ba nyamnim si ba dang nyamde, aroyang denzum jigzil. Bejin de yobi Zhongguk Zhongyang chapsi juji ayun dang, Zhongyang shubji chui shuji, Zhongyang amagi shubji zhongba, rjeyung amangchinab jili ayun tan kenge ayun zhang zhongba, rjeysil ayun, qimtu mamang chum kenge gozu, qimtu mamang shibshu kenge shibshil gozu, rjeyung sidi jie zhushi zhongba biji aroyang denzum la zi. Aroyang denzum la shtan kun la, Tatung Joyang Tang Slug Mamung Jij, Dekoso Sutang, Beijing Jong Chirijan Ganker Lom Tinsu, Among Si Dunker Sosi, Jong Yung Tang, Jayung Zosung Yamjin Hansojan Gankerwa, Dunk Ganglang Murtuk be Murni Titsav, Zalaji Sanyinja Zang Stulut Homkinja Titsav, Dang Yuner Gambatang, Lepshibar Gambi Titsav, Jongur Legajabi, Sherjil Jeb Chen Ki Titsav, Jesse Jerem Dang Yun Tang, Lerisosi Mang Soji Titsav, Beijing the Dobi, Amagdi Hunmuk Tisam Soyol.
8: A Dadribe Tisam Jenin. Jacob Jetusha Shinpin Dang, Seshija, Sinsen Homini, Pansen La, Demdila, Lonton, Johnny, a Jacob Newer and Jewazgni, Lung or Napchen, Corver, Demdesi. Shinpin Gandun. Jewazgbe Lung or Napche Yarang. A Jessie and Ivalan Jerdu Gendashurung, Jungu Dang Seshur, Tonta Warsum, the Pansen Yichitang, Tarjung or Rishini, a Jacob Nikian Zamten Jewa, Pound Territal. Narang Shuni Jin, Jewazgbe, Tommy Samden, Jin Chungtang, Honshu Nyam Kilishina, Johnson Jewam Pijin Rui, Lam Chinde, Yang Hung of Yachesang, Shuniki, Nyamdi Jin, Denjung, Ali, Otung Damber, Yichi Damboyo. Ni Johnson Jacob Nijin, Jewin Pijila, Tantin Tong Chin Shijinu, Sensen the Homi Nietang Nyamden, Batsun Shidi, Sentezgani, Luang Archen Korwati, Gutsksa, Sarvur Shebatang, Sujin Jen Zamten Jin Chung, Pizan Toy Guni, Jichi Lamchi Nyamten Dang, Jonfi Nyamli Lanster Suja, Jomji Nang, and Nipan Nyamli Sapel Shidi, Tamun Tokum Peje Yunger, Skepel Tongwatang, Johnson Tabji Jubin Reva, Jinchen Maper, Kir Muxara Shikta Labjir, Chetun Shidi, Jacob Nija Mamula, Dirtil Tivi, Lapu Tenduyo. Homi Nyagatandun. Jewazgbe Lung Upche Yarang, Sejung Jewati, Pansen Sanjutang, Pansen Yichi, Tamun Peji Jija, Mangji Tu, Stambing and Peji Shinola, Jungun Tunta Wasum the Seshi Jer Sachi Jubu Yinla, Seshi Sujia, Mangsu Jelus Tungwatang, Jakum Pejiga, Amagimban and Wendirunchel, a Japjur Gangmang Nayo. 在社会中国这个杂顿他这个的当送心里也就让这个娘真当中非娘里郎这个的中心能蒙特的娘里了很难你而且给你见这话蒙特的接受的动作有
9: 中国

0: Тенин жорук кума.
1: Хм-хм.
0: Мырган жорук там ченгината, алу жука ченче, вэтам вэму.
1: Хм-хм.
0: А, дыму гэнгината, дыму гэчуніта чад грэзината, дзіхтэнда шунгэ дэнцю кэчэмда гэнку, дэнцю тангэнината, пурчук панцэн гэнгэнгэнгэ, дэнцю тангэнгэ, кучунсум гэта пэджі.
1: Хм-хм.
0: Пэджі гэ ламканьэ гэжэгтагта, сэра юнгэрита чу чумудин гонарэдэр, джэу чэмбу гэнгэ, пэнба чэмбу гэнгэ, дун чэмбу гэнгэ.
1: Хм-хм.
0: Tamuzi cha go zhu nugu samlu tachiguk.
1: Nari.
0: Til chota njina, tani ngi njina ta, marge njina, tagin jo, yaran jo chita njina ngi marge tazin. Ta shungra tazin, shanga sema chenurat. Chu chuk zhungu shiktaan zhugni jo goch. Kongtaan zhugun jo na, rangki ga uzu chukpo da njina, dache wana ka chay chak, chav chagan dache ta wana cha. Chu chasgara zhina, sheruka chuktaan zhugni jo. Tamu ga samlu gun jo. Chu njina, ozo, Штан зунжик тан шонин жук. А, кига зуга тандын жинан жечэ тан камчы онта. Чута тан на чонжик тай. Дэжэ тан камчы мен утму ин жук оч. Тани жина чи цугэн жук озна та. Си шэмбу чик тан синин жук. Цэнэк син жук хиша го си ошу дэчирин тэ тон жук. А чу ран кига синдэ синдэ тамчы зун жина чыгыр озна та. Синан дон мадон онта та. Kūsī tā yīnā chit kīrā zhāndā, sī nā ndu mā ndu mēlā. Tā tā kī, yō gōz nūgā, tōmū gā rīgā tū.
1: Tā
0: yīrī sōntaṅ tā kūsī kīrā nā, yīgā nī gīrgī nā tīk nā tā, hōchā tī nā nē tē nā, jīndīng kī shāchū kūrū nē tā, chī sūn zīng gō nē tā kā ngā chua rīgā sīmē wā chī. Chī kī chit kīrā zhāndā tā, sōchūng kā tālum. Gīrgīng kā dāma kā yōndan tā jālā lēn jū. Tā nē yīrā, rīng kā khirub. なり。で、探索と、その、ただ、あれが邪魔を呼んでない。あ、一緒だね、と。ちょちょ。なり。で、だ、よくのかその、ゲルキンラ気はよく、タパよく。うん。あ、ゲルキンでちょ、かい、タパより的なた、ちょ、呼んでんがポンチラでにまる、ちょ、パンソンとかでかるんじゃな。で、ちょ、たさわがなくに、ちょ、ほじょあ、にょりちこ。なり。あ、た、たてなにらよちんじゃなた、にょりえてきたわ。なり。
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
1: 레조바나 마고네 그 되는 그 소초 이게 좀 그거 전덕은 돈도는 친다거다 아 소초 이게 좀 그땅 제위 카다즈가 망보리에 나선 트지시게긴 그 너무 그 소초 패트숑의 소초리 지속같은 같이 예상에 논달라 그냥 특반이 트지치시네 되나 그쇼 디초망보리 메그티나 슈니기치 참덕던 데라영 카다즈가 통통리 그치 참덕아 잔즈가 통통즈길 아 야크 공초치 피초데 모이나 로중 그 남질 그 라카존이 지 카다즈가 통통리나 가르마즈가 저랑아즈 마르톡 메크람
2: 오 야야야 야야 다 안디 이시던 께 나담 아 냥상 그 쮸즈 담가 니와무시 세나 진템가 다 중르므가 루 아가세 그 나가 통름가 다 호초 루른 동토네 뭐
1: 아리
2: 호초 루른 동 마통고 원나 다 하마 응니가 아 다가 카벤절로나 스코스트르케 스기니스나 젠구티스탈라 담가니스톤 주젤로 로타손에 로타손누 카토테 무게지 로총 루른 동고다 케이스데군
1: 야디
2: 아니 오니 Хүйчана му та луна юу нэг тумуз гэ. Та гэ мга сочин лунын тууны лүрэн сэмба байта мга чогэн хүйчадуул хутана тууна. Танда гиген гиген ханкэржа зэнда хуанчу. Сэрэка гиген сэжала сухуда нь урчунла лхутшага гуатанла тэнэ тарэ лу сэнга.
1: Нари.
2: Хутатан тэнэ му.
1: Нари.
2: Тэнэ лурэн жуаны та ачила юн чаду сэнза зон чаду на сондала юн мга латэ сон. Кэ нига тарэ та gigen zendgana ti
1: gigen
2: zwani tshewe ta ta tre sojon la ta mga jingdila tmu la kana la shi sani tmu zure
1: tre
2: hodmu ga nan ji zu zina yo yuwa yo na ta mga chmu zu ni na ta mga lishala tmu yong je ye ni gigen ge tmu zu na ti tre je ni ta mga tmu zu ye
1: nari
2: tre ta lu sam bu ti ta cha do no na njig dele tam ga kina sum je chigon ra thondong na sum
1: ali
2: tar thondong na sum thondong ne tan jan ta gigen chedo ma sui le ta gigen ma az ke tam ga di dong chin ni to ta
1: jo jung
2: pa ta a lu ga la ti ko mo gi lem ga ta a ti ko to lang ti ga ma ti ta